0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam.
0: Jam.
2: Jam FM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Нет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевым и черным. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедо». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ — ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном сейчас плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер будет северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Сегодня 13 июля, понедельник, с вами Павел Павлович, Ярик и Яна. Мы утренняя джимнастика, говорим тебе доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: С началом, привет. С началом новой трудовой недели.
2: Ура.
0: Надеемся, что неделя будет полезная, интересная, яркая. По крайней мере, у нас-то точно Джем ФМ. Ну и еще 18 числа у нас замечательная будет движуха Урал Футбол Фест. Но о ней поговорим чуть попозже. И самое приятное, что еще можно будет подарки получить, призы и сфотографироваться с известным футболистом.
1: И с нами, с ведущими Джем ФМ.
0: Ну, это само собой, это да. Чуть попозже об этом поговорим более подробно. Но сейчас давайте расскажем, что же будет в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20 всех будем поздравлять именинников, кто родился сегодня, и звездных, и наших, конечно же, любимых. В 7.30 уже будут яркие заголовки. В 7.40 астрологические прогнозы. В 7.50 пригласим вас в нашу любимую игру «Три в ряд». В ней мы разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: Где пробки?
1: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
2: 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Крупных пробок нет, небольшое затруднение на Трудовой от Березовского тракта до улицы Мурзинская.
0: Реклама. Глазурит Лада, Лада Глазурит.

0: Лада-Спорт. Автоцентр Глазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Начинаем поздравлять именинников. Кто из звезд родился 13 июля, нам расскажет Яна.
3: Сегодня свой день рождения отмечает Харрисон Форд, тот самый из «Индиана Джонс».
2: О, девчонки, наверное, все за ним пищали.
3: В молодости он был очень стеснительным и записывался специально на уроки актерского мастерства, чтобы побороть застенчивость. Но актерская карьера не сразу пошла в гору, и Форд начал работать плотником, чтобы обеспечивать свою семью. Он самостоятельно освоил столярное дело по книгам из библиотеки. Именно благодаря этому, кстати, ремеслу, он познакомился с режиссером Джорджем Лукасом, и это вообще удивительная история. Форд устанавливал дверь в его кабинете. И Лукас впечатлился его настолько мастерством, что говорит: а из тебя, наверное, классный актер выйдет. Хотя тот его просто дверь устанавливал. И потом, я не знаю, но знакомство, связи, они решают.
2: Судьба.
3: Конечно, такой счастливый случай. И потом он снял его в фильме «Американское граффити». А одно из главных увлечений Форда — это полеты. Он получил лицензию пилота в 53 года. И, кстати, в 55 лет впервые проколол себе ухо, сделал пирсинг, потому что просто вот ему захотелось немножко поменять свой имидж. А еще Форд любит делать добрые дела, скажем так, в отношении природы. Вот. И он, на секундочку, вице-президент Международного общества сохранения природы, живой среды, окружающей.
2: Там все успевает.
3: Не знаю, вот и там, и там.
4: Разнообразный
2: человек.
3: А еще у меня сегодня тоже заграничный именинник Кен Джонг. Это тот самый из «Мальчишника в Вегасе», азиат. Я обожаю настолько этот, не знаю, по мне это самая лучшая, наверное, комедия, которую я вообще, в принципе, видела. Это сегодня он отмечает свой день рождения. В школе он не только хорошо учился, но и активно участвовал во внеклассной жизни. Играл на скрипке в оркестре, состоял в студенческом совете. В общем, такой был активный. При этом он еще играл в школьный футбол и даже выиграл чемпионат штата. Выучился он потом на врача и стал работать стендап-комиком. То есть он учился на врача и параллельно, шутки какие-то говорил на публику, причем это был такой врачебный черный юмор, я бы сказала. И потом его уже, кстати, на этом стендап-шоу заметили, стали приглашать в кино. И сейчас он занимается продюсированием кинокартин и говорит, что прекрасно ощущает себя в этой роли.
2: Прекрасно. Отлично. Поздравили. Хороших именинников на сегодня какие подобрались. Ну и давайте поздравим всех, кто в Екатеринбурге сегодня отмечает день рождения, всех, кто слушает GFM. Вас с утра пораньше. Пускай будет замечательный день. Много подарков, много интересных людей и приятных неожиданностей. Ну а все, кто трудится, настраиваемся на позитивную трудовую неделю. Всем доброе утро.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905. JAM-FM. Вам снова в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. На JAM-FM прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: Представляете, оказывается, поездки со второй половинкой летом, куда-то в отпуск, на морешко или просто отдохнуть, нередко заканчиваются расставаниями.
5: Ух ты!
6: Об этом нам говорят психологи и, видимо, статистика, которую они тоже приводят в пример. Якобы новая обстановка, отсутствие личного пространства, разные ожидания от отдыха могут обострить уже накопившиеся конфликты в паре и привести к разрыву отношений. И, кстати, интересный факт. Многие пары, точнее, один кто-то из партнеров, специально зовет вторую половинку отдохнуть, чтобы именно там поставить точку в отношениях, и это довольно распространенное явление.
5: А, то есть надо медовый месяц сделать не после свадьбы, а до свадьбы получается тогда. Чтобы съездили, ну ты как, знаешь, ремонт пережили вдвоем, мне кажется.
6: И совместный отпуск тоже, видимо.
5: И совместный отпуск, и только после этого уже идти в ЗАГС. Хороший, кстати, лайфхак на
6: будущее. Не знаю, мне кажется, ну это странно как-то наоборот. Вы вместе, если вы куда-то летите, вы там оба не были, это классно, новое впечатление у обоих, и вы можете это постигать. Зачем ссориться? Зачем ругаться?
5: Вдруг тебе не понравится зубная щетка, как стоит в номере его, например.
6: Ну, это же бытовые мелочи просто.
5: Так из них складывается
7: жизнь. Мелочи.
5: Из мелочей. В общем, хочешь проверить отношения, съезди в отпуск или сделай ремонт. Вот такие яркие заголовки на JAM-FM.
0: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
8: Прогноз погоды на JAM-FM.
5: 7 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM. ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». За окном сейчас плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 23 градуса. В Рыже сейчас плюс 16, в Ревде плюс 19, в Краснотуринске плюс 18 градусов.
0: Реклама.
9: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч.

1000 рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 13 июля, понедельник.
1: Овен, отличное время для прорыва в делах, но будь внимателен к эмоциям окружающих.
2: Стрелец, сосредоточься на планировании и рутине.
1: Близнецы, идеальный момент для заботы о себе и близких.
0: Рак, вас ждет череда интересных знакомств и свежих идей.
1: Лев, не бойся делиться своими мыслями с миром.
2: Дева, звезды сулят финансовую стабильность и порядок в делах.
1: Весы, отличное время для наведения порядка.
0: Скорпиону, внутренний голос подскажет верное решение в личных отношениях.
1: Стрелец, не бери на себя слишком много обещаний, чтобы не перегрузить свой график.
2: Козерог, не будь слишком строг к себе. Идеальность – это иллюзия.
1: Водолей, уделяй больше времени эстетике и красоте вокруг себя.
0: Рыбы, жажда новых знаний и приключений захватит тебя.

0: 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фесте. Будет очень громко и очень зажигательно.
1: Споем любимые хиты на полную мощность, бодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке.
0: Такое точно нельзя пропустить.
1: 18 июля в парке Маяковского, категория 6+.
2: Реклама.
3: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
2: You Can Touch, ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Урал-футбол такой разный и такой любимый. Урал-футбол-фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Светлореченская от Соболева до Объездной, также Светлореченская от Объездной до Соболева. Серафима Дерябина от Гурзовской до Шаумяна. Много машин на Красной Лесе, Дребедина до Вильгельма до Генина и на Трудовой Губахинской от Березовского тракта до улицы Проезжая.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Ну что, вот и подбираемся потихонечку к нашей замечательной и интереснейшей игре «Три в ряд». Разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Игра «Три в ряд» уже совсем скоро в утренней джимнастике.
1: Присылай смайлики к нам в Макс на номер плюс 7-932-020-102.5. Только обязательно открой свой номер телефона. Надеюсь, что удача улыбнется именно тебе.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевым и черным. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедо». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM. За

0: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов, начинается игра 3 в ряд в утренней гимнастике. Разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Ну что, у нас на связи сегодня Наташа, возможно, ей улыбнется удача. Она из Екатеринбурга, работает в садике, скоро будут кормить детей на работе уже. Наташа, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, что в выходные было интересного, как провела, чем занималась?
1: Провели очень хорошо, ездили к людям на дачу, баню, отдыхали.
2: Ой, банька.
0: Банька, мы тут сидим с Яной, ой, нам тоже захотелось такая. Сразу же на дачку, там ягоды еще, наверное, потом какой-нибудь супчик свеженький.
2: На свежем воздухе.
0: На свежем воздухе все это, ну, это, конечно, шикарно. Главное еще, компания какая, вот если с компанией с хорошей, то вообще великолепно. Наташа, ну что, ты у нас отдохнула, а значит, сейчас бодра, свежа и готова с нами поиграть. Слушай внимательно правила нашей игры «Три в ряд» и, конечно, желаем тебе удачи.
2: Наташа, сейчас для тебя прозвучат три музыкальных кусочка. Твоя задача — отгадать всех исполнителей этих композиций. Отгадаешь — вообще большой молодец. Если нет, то мы вручим приз тому, кто первый отправит смайлик на ВМАКС. +7 932 020 102 5. Но я очень надеюсь, что именно у тебя это получится сегодня сделать.
0: Ну что, готова?
1: Да.
0: Желаем удачи, поехали.

0: Все, закончились кусочки. Есть ли известные для тебя исполнители?
1: Конечно, есть.
2: Давай. Конечно.
1: Первый Амирчик, Ягода Малинка, Рефлекс. И последняя Цой, Виктор Цой.
0: Вот с первым точно не Амирчик. Ты как-то его прям это, не так ласково, Амирчик. Амирчик кое-что
1: Хабиб,
0: другое.
1: Хабиб.
0: Фу, все, мы уж испугались.
2: А мы думали, что не угадала.
0: Молодец, действительно. Хабиб, Рефлекс и группа Кино сегодня были загаданы. Ну, видимо, Амирчик тебе тоже симпатичен. Да мы поняли уже. Вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Сейчас детей покормишь, а потом сама перекусишь.
2: Поздравляем.
1: Спасибо большое. Всем хорошего дня.

0: Июль на Джим ФМ обещает быть по-настоящему жарким.
1: Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 FM мы загадываем известного футболиста.
0: Ищи подсказки в группе Джим ФМ ВКонтакте.
1: Узнал спортсмена? Правильный ответ присылай в мессенджер Макс по номеру +7 932 020 102.5.
0: Окажешься первым, и главный приз твой.
1: 18 июля ты встретишься с Федором Смоловым, где сможешь взять автограф и сделать селфи.
0: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем-ФМ». Где пробки?
9: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на «Джем-ФМ». ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
10: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Серафима Дерябина от Грузовской до Шаумяна. Также на Гагарина от Педагогической до Малышева. На ИКАДе от 13-го километра до улицы Высоцкого. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
0: Реклама.
11: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
13: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Сегодня у нас 13 июля, понедельник. Естественно, по традиции, в утренней гимнастике понедельник у нас легкий, нет никакой особой темы. Мы просто тебя спрашиваем про всякие замечательные, хорошие, крутые события, которые у тебя произошли на днях. Что было хорошего, интересного и яркого? Ведь это же выходные!
1: Конечно.
0: Вот спроси меня, что у меня было хорошего, я тебе с удовольствием расскажу.
1: Палыч, что у тебя было хорошего за эти выходные?
0: Ты как знала.
2: Все знали мы.
0: Я, да, действительно, периодически езжу на теплоходах, и вот не исключение, так. В эти выходные мы съездили в замечательный город Березники, Пермский край, на теплоходе туда, на Березниках была организована экскурсия, и потом обратно на теплоход и обратно в Пермь. На две ночи получается. Ну, то есть теплоход, 300 почти человек народу, вкусные завтраки, вкуснейшие обеды и ужины, кофе на палубе, встречали мы, кстати, рассвет.
1: А тоже закаты одна тоже из были традиций. Красивые?
0: И закаты и рассвет. Единственное, что, конечно, подпортил погоду дождь,
2: то
0: который
2: есть тоже
0: шел.
2: Дождь.
0: Но в этом, опять же, какая-то прелесть. Свежо и хорошо, потому что на теплоходе же комфортно, там и кондиционеры, и тепло, и освещение. То есть как-то уютнее, что ли, в самом теплоходе, когда снаружи вот не очень такая хорошая погода.
1: Ну, да, есть такое.
0: И прекрасно причалили в город. Уезжали, кстати, солнышко было, потом дождь пошел уже в пути, а причалили, и опять вышло солнышко. То есть как будто знали, что туристы приедут и специально...
1: И встретила такая... и проводила вас.
0: Да, и в принципе, да, уехали, и начался опять дождь. Поэтому как-то мы так успели солнышко схватить. Но самое главное, это, конечно, встреча с друзьями, потому что уже за 20 с лишним лет путешествия на кораблях столько друзей, и когда ты с ними видишься и проводишь там определенное количество времени, естественно, это улыбки туристов, благодарности. Ну, в общем, не передать. Такое ощущение, что побывал в каком-то лагере, вернулся сейчас такое послевкусие, когда ты в месяц отдыхал в лагере, приехал, теперь немножко пытаешься попасть в ритм, опять же, в городской, что тут происходит. Там вообще выпадаешь из жизни, то есть ни телевизора, ни интернета, оно, конечно, есть, но этим никто не пользуется, потому что там очень много развлекательного всего.
1: Такой цифровой на борту. Детокс.
0: Да, в том плане. Ты чем занималась, Ян?
1: Я к маме ездила.
0: Ой,
1: снова в Верхнюю Салду к маме, и я для себя открыла на этих выходных новое чудесное просто блюдо.
0: Ага.
1: Я знала, что оно существует, но я как-то не решалась его попробовать.
0: Давай,
1: а тут
0: делись.
1: Я приезжаю, мама меня с порога встречает, такая, давай супчику. Я такая, ну давай, конечно, не буду отказываться. Думала, ну сейчас борщ там, не знаю, даст мне, там, не знаю, рассольник какой-нибудь. Она приготовила шурпу.
0: О,
1: шурпа, да, это вот мусульманское такое блюдо, популярное на Востоке. И она его приготовила, я ем, ну такая картошечка, наваристый мясной бульончик. Она такая, как думаешь, что за мясо? Я такая, ну не знаю. Она такая, это вот баранина.
0: Ничего себе.
1: Да, а я баранину вообще, ну вот сколько я ее ела в ресторанах, мне никогда она не нравилась.
0: А там было
1: вкусно.
0: Тут
1: мама приготовила, она у нее прямо так отходит, вот это мяско, такое, да, мягкое-мягкое. И я для себя, ну, пересмотрела взгляд в целом на баранину, и в целом на это блюдо. И я маме сейчас каждый раз говорю, что давай, когда я приеду, ты снова ее приготовишь. Вот новое гастрономическое у меня...
0: Открытие.
1: Да, открытие случилось. Ну, конечно, на шашлычки съездили, костер разводили, с младшей сестренкой время провела, с братом своим тоже младшим, на лодке покатались.
0: Ой,
1: такие
0: прекрасно.
1: Семейные выходные получились. Конечно, честно, мне не хватило.
0: Ну, вот всегда.
1: Мне не хватило,
0: еще денечек,
1: хочется
0: еще
1: денечек, ну, да. Да, но тоже лучше в меру
0: да.
1: К родственникам.
0: Слушайте, ну здорово, а как с погодой у вас там было?
1: С погодой было тепло, но тоже дождливо.
0: По-разному.
1: И комаров просто уйма, ну, меня да, закусали комары на этих шашлыках.
2: Такое спрей. Есть.
1: Да-да-да, это... они даже этого не пугаются. Ты пшикаешь себя спреями, они все равно летят и тебя кусают.
0: Это знаменитые салдинские комары.
1: Да-да-да, самые голодные.
0: У них антипреспирант свои.
1: Они вообще бесстрашные.
0: Ну что, здорово. Делись и ты своими впечатлениями и эмоциями, чем ты занимался в выходные, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Присылай свои сообщения и истории в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 0 20 102 5. Также там есть наш канал и есть группа ВК. Пиши, где тебе удобнее. Сообщения все принимаем. И за одно сообщение вручим классный приз, пару билетов на стендап Ильи Стрелкова и Аллы Алзадес.

0: 8:28 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Яна, что-то интересного нам нашла.
1: Стало известно, какое мужское хобби больше всего привлекает женщин.
0: Интересно.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-700. 18-9-5-8-4.
5: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235 0905
6: 235 09

0: Либо пособирать в лес ходить.
1: Ну так. Подожди, ты же тоже еще, мне кажется, музицировать любишь.
0: Но это уже как не хобби.
1: Это уже не хобби.
0: Это уже, да, это уже часть
2: работа.
0: Профессии, наверное, да.
3: Ладно.
2: Кстати, стало известно, какое мужское хобби больше всего привлекает женщин.
3: Так, давай.
2: И оказывается, это не спортзал, не дорогие машины, там, коллекционирование, а первое место – это книги. То есть тот мужчина, который читает, он действительно больше всего привлекает женщин. Вот если мы смотрим на опрос, это 98% голосов именно за чтение.
0: Ничего себе.
2: На втором месте оказалось изучение иностранных языков, а именно английский, немецкий. А на третьем месте игра на музыкальных инструментах.
1: Ярик, а ты говоришь... Ярик. У тебя есть шанс хотя бы в тройку попасть. Но, с другой стороны, мне кажется, если молодой человек... Ну, скажешь, что он учит иностранный язык и читает книги.
0: И еще играет.
1: Да, не факт, что так оно и есть.
0: Ну, да.
2: А когда мы изучаем иностранные языки, мы же читаем учебники. Тут тоже как бы два в одном.
1: Чтение.
2: Да, чтение и иностранные языки.
1: А если
2: языки.
1: Сейчас изучают онлайн, например?
0: А если, например, песню выучил на иностранном
2: английском.
0: Языке?
2: На английском.
1: Да, тоже можно сказать, что не попадает. Девчонки, а вот тебе на самом деле как бы важно, читает твой молодой человек книги или не читает? Вот про себя.
2: Ну, нет такого, что если он не читает, то все,
1: вот.
2: Мы с тобой не вместе. Нет, было бы классно, если бы он что-то читал. Многие читают профессиональную литературу, именно связанную с работой. А вот, ну, я соглашусь насчет музыкальных предпочтений. Если играет, то вообще прекрасно.
1: А если он любит футбол?
2: Вообще здорово, любим таких людей.
1: В общем, перед тем, как познакомиться, видимо, или продолжить отношения, подумай, что читает твоя вторая половинка или смотрит. В общем, сначала с хобби заходим.
0: Или на чем играет.
1: Плавненько так. Мужчина, мы теперь знаем, что отвечать на вопрос женщины. Какое у вас хобби?
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено. Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 8:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный 3,6 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 23 градуса. В Первоуральске, Возвестии, в Туринске сейчас плюс 17 градусов. Полесском плюс 17.
4: Реклама.
5: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
4: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekametcenter.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

У тебя все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, и ты бесконечный процесс, скроллю я.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. С легким понедельником. Именно так звучит у нас тема. В понедельник нет ничего. Чтобы мы прям конкретно у тебя спрашивали, просто спрашиваем про события. Хорошие события, которые произошли у тебя на днях, чем ты занимался и что тебе запомнилось. Ярик, ты, кстати, как правило, выходные.
1: Как всегда, частенько я их провожу, проводил мероприятия. Ну, это было за городом. И считайте, что побывал на природе. Очень даже мне понравилось. То есть там приезжаешь на место, где на место проведения, а проезжаешь водоем, и там люди, там на сабах, там шашлычок,
0: жизнь другая,
1: там рыбалка. Ой, как здорово.
0: Мне тоже этот речной вайп этот очень нравится.
1: Вообще класс.
2: А, кстати, многие сейчас плавают именно с сабордами. И мама тут тоже такая говорит, а мы тоже хотим купить сабборд. Вот почему-то именно в этом году. Это всегда было популярно, но именно в этом году все почему-то на них плавают.
1: Я катаются. Причем видел, их перевозят, знаете как?
2: Как?
1: Вот сверху уже привязывают. Видимо,
2: да.
1: Там накачивать неохота. Накачивают дома, видимо, как-то компрессором,
2: да-да-да.
1: Насосом.
0: Он быстро накачивается.
1: Да.
0: Там сюда приходили гости, профессионалы.
1: Нет, а тут прямо, сверху лежит, прямо уже надо.
0: Я видел. Как доска. Ну, надо багажник.
1: На багажник. И... сверху.
0: Так, давайте почитаем, что нам написали.
2: Катерина пишет: «Доброе утро. Доченька начала считать до 10. Ей исполнилось 4 годика, и такая она взрослая, будто мы. А вообще все считает, пишет. Печенье, голубей, этажи, вообще все, что ей попадается, видимо, на взор, на взгляд».
0: Ну, прекрасно. А вообще, маленькие успехи маленьких людей, они кажутся такими
2: значимыми.
0: Да. Ну, для ребенка, конечно, это большой успех. И ты такой, вместе с ним мы уже умеем считать. Вера написала: в субботу были в Каменск-Уральском на фестивале колокольного звона, а потом катались на речном трамвайчике по Исети. Красоты Урала, скалы, каменные ворота — это восторг. И услада для души созерцали и любовались. Я, кстати, все время хочу оказаться в Каменск-Уральском, на трамвайчике надо прокатиться.
1: Да.
0: Люблю, потому что всю эту историю,
1: вот,
0: но никогда их не
1: да, могу. Как уроженец этого прекрасного города советую, между прочим.
2: А я очень хочу побывать в Оленьих ручьях. Вот
1: ух
2: ни
1: ты.
2: Разу не была, кстати. А нет, была один раз еще со школьной экскурсией. Хочется уже другим взглядом посмотреть на это место.
0: Продолжаем от тебя принимать сообщения. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Легкий понедельник в утренней джимнастике. Истории ждем на наш номер в мессенджере Max плюс 7 932 020 102 5. Там же наш канал и группа ВК. Пиши, где тебе удобнее. За одно из сообщений вручим отличный приз, пару билетов на стендап.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 8.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма до Генина, также машины от Чёрса до Фурманова. Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Много машин на Гагарина от Педагогической до Малышева. Также на ИКАДе от 16 километра до улицы Высоцкого и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
5: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Ну что, первая игра «Мальчики-девочки» уже совсем скоро. Это значит, с кем-то пообщаемся и кому-то точно вручим крутой приз. А сегодня разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ме».
1: Отправляй смайлики в наш МАКС, плюс 7-932-020-1025. Кстати, можно в виде пиццы отправить. Только открой свой номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться. И, возможно, вкусняшка достанется именно тебе.
0: Ждем.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. 80 кандидатов самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах депутатов Госдумы в сентябре. В воскресенье вечером ЦИК сообщил, что завершил прием документов. Об этом пишет Интерфакс. Также в воскресенье Центральная избирательная комиссия заявила, что приняла документы от всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Напомню, выборы в Госдуму будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября. На Тюменском тракте еще сохраняются перекрытия, введенные госавтоинспекцией и дорожниками на участке со 195 по 210 километры. В выходные на 196 километре произошел размыв грунта. Восстановительные работы дорожные службы вели с вечера субботы и до утра воскресенья. Открыть движение, тем не менее, в воскресенье не получилось. В районе 207 и 210 километров ЕК Юрмыч резко поднялась и перелилась через проезжую часть. Объезд перекрытий водителям рекомендуют со 140-го километра через деревни Баранниково, Долматово и Сетское с возвращением на автодорогу подъезд к Тюмени на 123-м километре. В Екатеринбурге сегодня ждут нового уполномоченного по правам человека. В уральскую столицу приезжает Яна Лантратова. В программе визита 13 июля встреча с губернатором Денисом Паслером, региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой и с волонтерами. Яна Лантратова, напомню, была назначена на должность федерального уполномоченного по правам человека в мае этого года. Российские туристы в Китае столкнулись с отменой авиарейсов из-за тайфуна Бави. В воскресенье из-за разгула стихии перевозчики не выполнили около 2800 перелетов. Также были отменены скоростные поезда из Шанхая в Пекин. В это же время российские туроператоры заявили, что в провинциях на востоке Китая, которые затронуты тайфуном, нет организованных групп из России. Днем воскресенья Шанхайское метеобюро понизило уровень предупреждения о тайфуне до синего, который является самым низким, пишет РИА Новости. Почти половина водителей в России тратит на свой автомобиль менее 10 тысяч в месяц. Речь идет о содержании и обслуживании машины. При этом респондентов просили не учитывать платежи, если автомобиль еще находится в кредите у банка. Каждый четвертый закладывает на содержание машины от 10 до 15 тысяч в месяц, еще 14% до 20 тысяч. Более серьезные расходы позволяют себе только 3% водителей, которые готовы тратить на автомобиль больше 50 тысяч в месяц, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 18 градусов. Синоптики пообещали нам облачную погоду с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный 3,6 метра в секунду. Днем плюс 20, плюс 23 градуса.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9:11 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Мальчики, девочки, первая игра на этой неделе. Разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ми». За круг пиццы поборются. За мальчиков у нас сегодня Михаил, он из Екатеринбурга, работает главным энергетиком в строительной компании, уже на работе. Михаил, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что хорошего, яркого, интересного случилось в эти выходные, чем занимался? Расскажи.
1: Был на рыбалке, попал под сильный дождь.
0: Так, хорошо, промок. А рыба-то в итоге появилась дома или что?
1: Да, конечно, рыба. Да, был,
0: конечно. Что поймал, какая рыбка клюет?
1: Подлещик, окунь.
0: Прекрасно. Что делали, жарили, варили?
1: Жарили, варили, и то, и другое.
0: Ну, то есть не зря промок, можно сказать, да, Миша?
1: Ну да.
0: Это прекрасно. Обидно, когда промок и без рыбы, вот это засада. Играешь ты с Евгенией, она у нас из города Березники, работает в аптеке, уже тоже на работе. Жень, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Березовский мне подсказывает, город Березовский, угу. Да? Женя, да. Скажи, пожалуйста, ты у нас чем занималась в выходные, что у тебя было хорошего?
2: С дочерью съездили, купили ей новый телефон.
0: Так, что за необходимость, чья инициатива?
3: Какой-то повод или просто так?
2: 18 лет.
0: Тогда был день рождения, 18-летие.
3: Прошедшее, с наступившим, точнее.
0: Уже с наступившим. Ну все, дочка счастливая, мама, судя по настроению, тоже, да?
3: Счастливая дочка, счастлива мама.
0: Ну а что еще для счастья нужно? А если еще, представляешь, еще и пицца-кружок, мне кажется, вообще заоблачно. Мы, конечно же, желаем вам удачи, чтобы пиццу получил, конечно, хочется и там, но все-таки у нас пицца одна. А что нужно сделать, чтобы ее получить? Слушаем внимательно правила игры.
3: Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Вопросы мы будем задавать вам по очереди. Палыч приготовил вопросы для Жени, я приготовила вопросы для Миши. Кто даст больше правильных ответов, тот и победил, забирает пиццу.
0: Ну что, если все готовы, тогда давайте будем начинать. Михаил, первый вопрос для тебя.
3: У меня сегодня тематический вопрос. Хочу поговорить про балы. Поэтому все вопросы связаны с этим. Вот скажи, Миша, у дам в 19 веке цветы в прическе или на платье несли особый смысл. Василек означал верность, маргаритка, терпение и печаль. А как ты думаешь, что означала фиалка? Скромность или страсть?
1: Наверное, страсть все-таки, фиалка.
3: Скромность. Страсть изначала розочка.
0: Я хотел сказать, наверное, роза красная, яркая. Женя, вопрос для тебя. В Кольцово есть переулок Утренний. Скажи, а есть ли переулок Вечерний или нет?
2: Нет, наверное.
0: Есть. Это следующая улица между Ракетной и Спутником. Счет у нас пока равный. Так интересно, прошел с Утреннего, зашел на Вечерний, да? Для Миши вопрос.
3: Миш, скажи, с помощью какого аксессуара дамы в 19 веке флиртовали с кавалерами? Веера или зонтика?
1: Веер.
3: Конечно, веера. Был целый язык общения веером. Можно было показать, что я свободна, я готова к отношениям. Или я занята.
0: Да. Женя, вопрос для тебя. При игре на арфе используются все пальцы или нет?
2: Нет.
0: Да, действительно так. Мизинец не используется. В эти выходные, кстати, я встретил девочку, которая играет на арфе. У нее такая переносная арфа, еще и с подсветкой.
3: Как
0: очень красиво.
3: Такая.
0: Да. Ее зовут, причем Маша, и получается Марфа, мы ее все звали.
3: Красиво.
0: Ей нравилось.
3: Так, у нас 1-1.
0: 1-1, Миша, третий вопрос для тебя.
3: Миша, что такое карне? Книжка, в которую дамы в 19 веке записывали всех своих ухажеров, кто их приглашал на танцы, или же это миниатюрная сумочка для пудры?
1: Наверное, сумочка для пудры.
3: Нет, это книжка ухажеров.
1: Фу, блин.
0: Книжка ухажеров.
3: Карне.
0: Интересно. Женя, вопрос для тебя. Сколько очков в волейболе должна набрать команда для победы? 21 или 25?
2: 25.
0: Да, умничка. Ну что, 2 правильных ответа у девочек, 1 у Миши, поэтому с Мишей мы встретимся в ближайшее будущее. А сегодня говорим спасибо за эту игру.
1: Спасибо, до свидания.
0: Хорошего дня, а Женю поздравляем с победой! Радуется. Ну, видишь, праздники продолжаются. День рождения, новый
3: телефон.
0: И все. Это, белая волна пошла. Классно же. Вручаем мы тебе с удовольствием сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».
2: Спасибо.
4: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика.

0: Где пробки?
1: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим ФМ ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Машинная от Чёрса до Фурманова, также Комсомольская от Педагогической до Первомайской, Сибирский тракт от ЖД Переезда до Лесотехнического университета. Много машин на Селькоровской, Титова от Аптекарской до Ферганской и на Трудовой Губахинской, проезжий от Березовского тракта до Укромного переулка.
0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Яна, о чем они будут?
1: FIFA запускает в продажу фрагменты с футбольного газона.
0: Ух ты!
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: sportkp.rf.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Это время ярких заголовков на Jam FM. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: Представляете, FIFA запускает в продажу фрагменты с газона футбольного поля, на котором сыграют чемпионат мира по футболу в этом году.
4: Да, фрагменты поля?
5: Да, кусочки вот этого газончика. Каждый кусочек травы залит в смолу определенную, а в комплекте идет сертификат подлинности и USB-накопитель, подтверждающий происхождение газона. Цена вопроса $450. Сразу скажу, что на наши деньги это около 35 тысяч рублей.
4: Мама.
5: Вот такой маленький-маленький кусочек.
6: Размеры какие?
5: Газона? Ну, маленький, прям вообще. Решающий матч турнира, напомню, что пройдет 19 июля в США на стадионе MetLife. Вот истинные фанаты, я думаю, что и будут скупать его.
4: Ну, я не знаю, это должны быть истинные богатые фанаты, чтобы скупать такие кусочки газона. Вообще, конечно, они молодцы, можно продавать так кусочки.
5: Деньги делают из воздуха просто.
4: Да, реально все-таки газон не разбирают, получается?
5: Ну, кусочек по кусочку отламывают.
4: Ну, ведь и газона не будет в итоге-то.
5: Ну, будут продавать, я так понимаю, что вот они запускают в продажу, то есть сейчас вышел анонс продажи, а продавать уже будут тогда, когда сыграют чемпионат мира.
4: Футболисты уехали, газон порезали.
5: Да, что вот на этом газоне были футболисты такие-то, такие-то. И выиграла, например, Аргентина.
4: Интересно, а представители вообще стадиона в курсе, что у них хотят газон весь этот порезать?
6: Придут, газона нет.
4: Разобрали. А где газон? Он в сувенир ушел.
6: Все, нет.
5: Да ладно. Решили подзаработать.
4: Надо уж не останавливаться на газонах сразу.
5: Но вы покупили или нет?
4: Да нет, конечно. Какой газон? Зачем?
6: Ну, дороговато.
5: Есть люди, которые там и метеорит челябинский готовы купить.
4: Метеорит — это вам не газон. Тут, знаете ли, метеорит он с космоса. А газон, ну что, газон и газон. Во-первых, где подлинность? Пускай сертификат, паспорт, там сразу
5: будет. Так вот, я же говорю, есть сертификат подлинности. USB, даже флешка, вот это носитель есть.
4: А, я не знаю, зачем это все нужно. Ну, возможно, кто-то и купит. Хотелось бы, если кто-то из вас купит, напишите нам, пришлите, посмотрим.
5: Думаю, что спрос будет.
4: Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Сейчас за окном плюс 18 градусов. Синоптики пообещали нам облачную погоду с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Днем плюс 20, плюс 23 градуса. В Риже сейчас плюс 16, в Ревде плюс 19, в Краснотуринске плюс 15 градусов.
3: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акции действуют до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 13 июля, понедельник.
1: Овен. Отличное время для прорыва в делах, но будь внимателен к эмоциям окружающих.
2: Стрелец. Сосредоточься на планировании и рутине.
1: Близнецы. Идеальный момент для заботы о себе и близких.
0: Рак. Вас ждет череда интересных знакомств и свежих идей.
1: Лев. Не бойся делиться своими мыслями с миром.
2: Дева. Звезды сулят финансовую стабильность и порядок в делах.
1: Весы. Отличное время для наведения порядка.
0: Скорпиону. Внутренний голос подскажет верное решение в личных отношениях.
1: Стрелец. Не бери на себя слишком много обещаний, чтобы не перегрузить свой график.
2: Козерог. Не будь слишком строг к себе. Идеальность – это иллюзия.
1: Водолей. Уделяй больше времени эстетике и красоте вокруг себя.
0: Рыбы. Жажда новых знаний и приключений захватит тебя.

0: Где пробки?
1: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GEM.FM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит ЕКАД от 13 километра до улицы Высоцкого, также от реки Березовка до улицы Высоцкого. Много машин на Гагарина от Педагогической до Малышева, на Селькоровской, Титова от Аптекарской до Ферганской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
3: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
6: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, всех с понедельником, с легким понедельником, именно так звучит сегодня наша тема, какие хорошие события у тебя произошли в эти выходные на днях, что было интересного и яркого, об этом мы с тобой сегодня разговариваем, почитаем, что еще пришло.
1: Алена пишет, мы на этих выходных съездили в Питер, наелись плюшек, прокатились по Неве, а еще дочка сдавала вступительные экзамены в институт, и ждем сейчас результаты, просто держим пальчики.
0: Ничего себе. Лили написала, доброе утро, сегодня у моего сына и мужа день рождения.
1: Поздравляем.
0: Поздравляю вас, мои защиты и опоры, этот самый лучший день. Пусть погода не радует, но мы едем гулять, отдыхать и просто проводить время в кругу семьи. А мне такая погода нравится даже больше, то есть солнца нет, но и дождя нет.
1: Угу. Тебе такая погода нравится?
0: Да, мне очень нравится, когда без дождя, без солнца, без дождя,
1: а
0: пасмурно
1: когда. А дождь сегодня обещают все-таки.
0: Ну, пока дождя нет, вот такая погода мне нравится.
1: Радуемся момент. Света нам пишет, а мы на этих выходных научили сына плавать. Ему 8 лет, до этого немного боялся воды, но в гости приехал его любимый дядя. А с дядей ты вообще все веселее. А еще испекли чудесный манник с вареной сгущенкой, съели с молочком.
0: Класс.
2: Супер, здорово.
0: Вы, кстати, купались в этом году или нет?
1: Нет, я не решаюсь.
0: Я тоже пока.
2: Я купался, но не здесь.
0: А, я тоже в таких, пока в наших водоемах почему-то не купался. Надо, наверное, еще чуть-чуть.
1: Лета толком нету, просто не прогрелась.
0: Возможно. Какие хорошие события у тебя произошли на днях, что было яркого, интересного, пиши. Если есть фотографии, прикрепляй, отправляй. Все почитаем и за одно из сообщений вручим крутой приз на Jam FM.

0: Планы на 18 июля уже расписаны.
1: Встречаемся на Уралфутболфесте. В яркой зоне JamFM будет громко.
0: Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке.
1: А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке.
0: Пропустить такое невозможно.
1: Приходи, пошумим!
0: 18 июля в парке Маяковского.
1: Категория 6+.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Россия передала Венесуэле 35 тонн гуманитарной помощи. Вторая партия груза прибыла в пострадавшие от землетрясения районы в воскресенье. В составе гуманитарного груза продукты питания, палатки, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Также в МЧС России сообщили, что в Венесуэлу доставлен и аэромобильный госпиталь российского Минздрава с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению. Самолеты МЧС приземлились в Каракасе 10 и 12 июля. В Пышминском районе Свердловской области вслед за Ирбитским ввели режим ЧС. Кроме поселка Пышма, напряженная ситуация складывается в селах Печоркино и Пульниково, а также в деревнях Холкино и Катарач. В администрации района агентству ЯН сообщили об эвакуации более 50 человек из подтопленного жилья. Центральную улицу в Пышме перекрыли и обесточили из-за затопления. В Пышме началась вакцинация от гепатита А, поскольку питьевые источники также оказались затоплены. Причиной паводка на востоке Свердловской области стали проливные дожди. Синоптики тем временем подвели итоги первой декады июля. За это время в Свердловской области больше всего осадков выпало в Таборах и Невьянске. Оба населенных пункта за 10 дней приняли месячную норму осадков. В абсолютных лидерах при этом Липовская в Рыжевском районе. С начала месяца там количество дождей превысило норму уже в 2,5 раза. По прогнозу синоптиков, утром и днем в понедельник погода даст Среднему Уралу небольшую передышку. Дожди возобновятся со второй половины дня 13 числа, и 14 и 15 июля охватит большую часть области. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 миллиарда. При составлении оценки эксперты взяли в расчет полный потенциал нового инструмента с условием его широкого распространения. Об этом пишут сегодня ведомости. Основную выгоду от цифрового рубля должен получить реальный сектор экономики. Напомню, что массовое внедрение цифрового рубля стартует с 1 сентября. Четверть российских старшеклассников признались, что в период летних каникул почти ни с кем не общаются. При этом около 19% заявили, что летом свое внимание, наоборот, переключают на семью. Чаще проводят время с родителями, братьями и сестрами, либо со старшими родственниками. В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения. 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, но это никак не сказывается на их настроении. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду, днем температура поднимется до плюс 23 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем-ФМ.
5: Двор детства.

0: 10 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем пару билетов на стендап Ильи Стрелкова и Алы Заде, категория 18+. А спрашиваем тебя сегодня просто, какие хорошие события у тебя произошли на днях? Это легкий понедельник.
1: Маша нам пишет: мы с мужем купили собаку, мечтали об этом 7 лет и все откладывали. То ремонт, то ипотека, то работа. А в пятницу вечером муж просто пришел с работы домой и говорит: собирайся, едем смотреть щенка. И все, моя жизнь просто поделилась на до и после, и выходные провела дома, застилала полы пеленками, учила откликаться его на имя Барон.
0: Слушайте, вообще, когда появляется, наверное, питомец, который очень долго ждет, что это событие.
1: Да.
0: А у тебя был такой момент, когда вы приобрели, например, собаку или кошку?
1: Конечно.
0: Помнишь этот момент?
1: Помню, все вокруг него и бегали.
0: Ну, это как появление ребенка, мне кажется,
1: в семье. Да, очаг притяжения в семье, да.
0: Да. И все такие: а что
1: это
0: делать?
1: Это классный момент.
0: Момент классный, но хлопот добавилось. А сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Тимофея. Он почистил газон, съездил на рыбалку, а самое главное, закончил ремонт в комнате. Ну, я считаю, что закончить ремонт — это подвиг.
1: Это хороший повод.
0: Поэтому, Тимофей, теперь хорошо поработал, теперь хорошо отдохнешь. Вручаем мы тебе пару билетов на стендап Ильи Стрелкова и Алы Заде.
1: На правах рекламы.
0: Комики представят свои лучшие монологи, свежие шутки и подарят живую импровизацию.
1: Выступление пройдет 26 июля в уютной атмосфере клубного паба «Бен Холл».
0: Категория 18+.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Д. Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ». Где пробки?
8: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
9: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Самолетной до Павлодарской, также Шевская от Тепличной до Космонавтов, Гагарина от Педагогической до Малышева, Московская от Обезны до Волгоградской. Много машин на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на Якаде от 19 километра до 16.
7: Реклама.
10: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
12: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
6: 102.5. Джем FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Уже совсем скоро, на 18 июля в парке Маяковского пройдет Урал Футбол Фест, категория 6+. В программе много-много всего интересного.
1: И прямо сейчас ты можешь выиграть встречу с Федором Смоловым. Заходи в группу Jam FM ВКонтакте, там уже появилось фото известного футболиста.
0: Пиши свой ответ в мессенджер Макс по номеру плюс 7932-020-102.5. Окажешься первым, именно ты встретишься с Федором Смоловым.
1: Только не забудь в ответе указать свой номер телефона. Повторю еще раз наш номер. Плюс 7 932 020 102 5.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Завтра нам всем с вами нужно мыть руки с кофе и с солью.
0: С кофе?
1: Это как-то... И с солью,
0: зачем?
1: Чтобы исполнились твои желания, Палыч, самые заветные. В общем, сторонники практик, таких, которые связаны со Вселенной, которые верят в общение со Вселенной, уверяют, что завтра, 14 июля, очень сильный энергетический день. И именно нужно мыть руки с солью и с кофе для привлечения успеха, денег, защиты. Они как раз-таки предлагают вот такой вот способ. По их рекомендациям, смесь кофе с корицей очищает путь и открывает новые возможности. Кофе с солью защищает от негатива, а сахар с кофе привлекает достаток и успех в семью.
0: Вот смотри, я пью кофе, а можно, например, остаток не допивать просто?
1: Помыть ручки.
0: Вот этим кофе самым.
1: Да.
0: А я думал, может, надо же готовить специальную смесь.
1: Ну, я думаю, без разницы.
0: Да? А имеет принципиально, там, не знаю, какой кофе, арабика.
1: Мне интересно, почему-то ничего не написано про то, что когда ты моешь ручки, ты должен думать о своем заветном желании. Тут ни слова об этом не сказано.
0: В общем, соль, кофе, заветное желание.
1: Еще и корицу можно.
0: И будет тебе счастье.
2: Получается,
0: немножко добавить молока, и целый капучино получится.
2: Получается, не помыл, а испачкал.
1: Испачкал.
0: Ручки.
2: Да.
1: Но главное верить. Может быть, если верить.

0: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Прямо сейчас прогноз погоды на Jam.fm. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Временами дождь, ветер севера, восточный 3-6 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 23 градуса. В Первоуральске, в Асбесте и в Туринске сейчас плюс 18 градусов. Полевском плюс 19.
1: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
1: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 10 часов 35 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Ну что, будем подводить итоги нашего розыгрыша, который посвящен большому событию Урал Футбол Фест, который пройдет уже 18 июля в парке Маяковского. Некоторое время тому назад в нашей группе ВКонтакте мы выложили фотографию известного футболиста. Вам нужно было быстренько прислать наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Кто же это такой, как его зовут? Первым у нас прислал правильный ответ Слава, мы с ним связались. Слав, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение в понедельник с утра пораньше?
1: Нормально.
0: Интересуешься футболом?
1: Естественно.
0: Молодец. Ну, это неудивительно, потому что все, кто любит футбол, конечно же, знают этого классного футболиста. Кто это? Кого мы сегодня загадали?
1: Это Эрлинг Холланд.
0: Все верно. Лучший бомбардир в истории сборной Норвегии. Ну что, Слав, мы тебя поздравляем. Уже 18 июля ты встретишься с Федором Смоловым, где без очереди сможешь взять автограф и сделать селфи. Напомню, что уже в эту субботу в парке Маяковского пройдет Урал Футбол Фест, категория 6+. Гостей ждет обширная программа, автограф-сессии, футбольный квест, парад болельщиков и многое-многое другое. Кто не выиграл сегодня, расстраиваемся. Завтра новый день и новый розыгрыш.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 10.45 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шерстская, Тепличный до проспекта Космонавтов, также Светло-Реченская, Соболева до Объездной, Московская до Объездной до Волгоградской. Много машин на Амундсена от Волгоградской до Московской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
5: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Ну что, 13 июля уже на календаре, понедельник. Пускай неделя будет легкая, хорошая, дождей поменьше, солнечных дней побольше. Главное, позитива и настроения.
1: Сегодня отмечается великолепнейший праздник. Я вас тоже с ним поздравляю. День довольных сотрудников.
0: О!
1: Мы же с вами довольны, сотрудники?
0: Мы да.
1: Всегда. Вот, сегодня отмечается этот праздник, а еще отмечается Международный день головоломки, и отмечается День принятия своей гиковости.
0: Гиковости?
1: Гиковости, такое слово впервые слышу. Да, гик это, то есть игры, комиксы, если ты увлекаешься этим, гик-культурой, то можешь тоже сам себе поздравить. А еще сегодня день поиска чего-то за углом.
0: Чего-то так и называется?
1: Да, чего-то за углом. Нет, день поиска за углом. Это я уж от себя дополнила. Чего-то за углом. Шуточный такой праздник.
0: Заглядываем, смотрим.
2: Вдруг там что-нибудь дельное.
0: Интересное, да. В любом случае, за любым углом можно услышать Jam FM, потому что пам-пам, и все, надо радиоприемник включить на частоту 102.5 FM в Екатеринбурге. А вот онлайн-вещание действительно по всему миру. Пожалуйста, круглосуточно мы с тобой на связи. Совсем скоро Яна Ефимова уже приготовит свежие истории. Диджей Дэн будет зачитывать ваши приветы и поздравления. В 17.00 не пропусти наше вечернее шоу «Джем без правил». Добавится к Яне Ефимовой еще и Миша Киселев. Всем отличного легкого понедельника.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Количество новых утечек данных в российских компаниях сократилось в 4 раза. Специалисты по информационной безопасности проанализировали объемы данных, которые хакеры публикуют или предлагают к продаже впервые. В это же время объем утечек вырос почти на 60%, а количество сообщений о продажах превысило отметку в 38 тысяч. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Основными целями злоумышленников при взломах баз с персональными данными остаются ритейл, образование и государственный сектор. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были поставить в Екатеринбург 5 марта, но поставщик доставил транспорт только с опозданием на месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Кружки и секции из здания городского дворца творчества начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе на Щерса. Кроме этого, кружки примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, идут ремонтные работы. Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких железнодорожных переездов. По данным финских СМИ, в списке не менее 5 наименований, в том числе станции Выборг и Санкт-Петербург. По данным ИЛ, власти Финляндии узнали о решении России закрыть движение по некоторым железнодорожным переходам в конце июня, но из СМИ. Только 9 июля финская сторона получила официальный документ от погранслужбы. Россия приостановила пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, а также с Латвией и Эстонией с 1 июля. Глава ФИФА допустил еще большее расширение чемпионата мира. По словам Джани Инфантино, в турнире могут принять участие 64 сборных после 48 в этом году. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа или Южная Америка, цитирует СМИ президента Международной Федерации. В это же время глава ФИФА подчеркнул, что вопрос расширения числа сборных участниц Мундиаля стоит обсуждать только после окончания чемпионата мира 2026. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.

Несомненно, когда хорошо, приятно, хочется, чтобы, да, время замедлялось, вообще остановилось, чтобы продлить удовольствие. Ну, а если про рабочий понедельник, то все-таки пусть идет время своим чередом, даже в каких-то местах ускоряется. Группа «Градусы» на Джем ФМ на ресницах со Сашенькой Вещицей открывает этот час, начало 12-го в Екатеринбурге. Я здесь с тобой, как всегда, буду ставить только хорошую музыку, ну и гармоничного, легкого в любом случае понедельника. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Сергей Лазарев, затем Дэнни Тересса, а прямо сейчас Елена Темникова на Джемах.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Московская стоит от объездной до Щорса, Амунс, на Волгоградской, Московская, Московская от Фурманова до Щорса, Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого, постоим на Малышево от Сак-Иванцетти до 8 марта, от Карла Липнихта до 8 марта. И много машин на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Кредит. Автоцентр Глазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка.

0: Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: 11:29 в Екатеринбурге. Через минутку с небольшим Яна Ефимова со свежими историями на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Анна Цай впервые стала мамой. Певица родила чудесную малышку. Ее назвали Александрой. Звезда уверяет, момент появления ребенка на свет стал для нее самым счастливым за всю жизнь. Анна прокомментировала, цитирую: «Настроение светлое, хотя, конечно, эмоций столько, что иногда они просто переполняют. Учусь новой роли, привыкая к новому ритму жизни. И ловлю себя на мысли, что счастье действительно состоит из таких маленьких моментов». Как пишет Супер, вместе с Аннет в этот волнительный

0: 20. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 15-21 выше нуля.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Не только люди нас делают счастливыми, а также, ну, если честно, разные моменты, ситуации, покупки, приобретения, маленькие, небольшие победы или крупные. Ну, в любом случае, такого очень много. Пусть будет сегодня, в понедельник, и неважно в какой ситуации, может быть, вещь или человек, в любом случае, счастливого понедельника. Пусть проходит с хорошим настроением, ну и еще добавим хорошую музыку. Она точно лишней не будет. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Джигана Юлия Савичева, затем Сэм Фельдс и певица Оикс. А прям по курсу Андрей Звонкий.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: Здесь снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5.

Всем приветики. Немного важной информации. 18 июля все дороги ведут на Урал. Футбол фест. Ищи там яркую зону GMFM. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. 80 кандидатов-самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах депутатов Госдумы в сентябре. В воскресенье вечером ЦИК сообщил, что завершил прием документов. Об этом пишет Интерфакс. Также в воскресенье Центральная избирательная комиссия заявила, что приняла документы от всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Напомню, выборы в Госдуму будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября. В Свердловскую область прибыли тюменские спасатели. Аэромобильная группировка МЧС из соседнего региона будет помогать жителям села Килачевское, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Спасатели в первую очередь оказывают помощь в эвакуации населения и сельхозживотных. В Ирбитском районе с воскресенья действует режим ЧС. В самом Ирбите 12 июля были подтоплены дороги, подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Также непростая паводковая ситуация складывается и в Пышминском районе Свердловской области. Футбольный «Урал» сегодня домашним матчем стартует в новом сезоне первой лиги. На Екатеринбург-арене клуб принимает «Торпедо» из Москвы. Команды в общей сложности провели 34 матча, 18 побед на счету «Урала», 10 раз выигрывала «Торпедо» и 6 раз встречи заканчивались ничьей. По итогам прошлого сезона футбольный «Урал» в первой лиге занял 3-е место, а «Торпедо» было на 9-й строчке. Начало сегодняшнего матча в 19:00. Транслировать игру будут матч «Премьера», а также платформы ВК-видео и «Кинопоиск». Количество розничных кредитов, взятых россиянами в июне, выросло на треть. В количественном выражении показатель превысил 3,5 миллиона займов. Среди регионов России чаще всего кредиты по-прежнему выдают в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, Санкт-Петербурге и в Тюменской области. По сравнению с показателями мая, при этом количество выдач кредитов, напротив, сократилось в среднем на 8 или 10% в каждом из регионов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Каждый третий путешественник из России оформляет страховку от задержки авиарейса. В прошлом году к этим мерам прибегали только 22% туристов. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляет ее при покупке авиабилета, если услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще треть покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Несмотря на рост авиасегмента, традиционные медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.02 на наших родинах, в центре Екатеринбурга пасмурная, плюс 20. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду в течение дня, 15-21 тепла.

Это хорошо, когда все ясно, понятно, без лишних слов, но тем не менее лишний раз комплиментик отвесить это еще лучше, тем более в адрес девчонок прекрасных, которые любят ушами. А студия на Jam FM, всем прекраснейшего понедельника, побольше приятностей, почему бы и нет, пусть именно так он проходит, что бы там про него ни говорили. Ну а я добавлю хорошую музыку, вернее, продолжаю это делать. Зовут меня Диджей Дэн, на подходе Иванушки Интернешнл, затем Майя Мишель. Ну а прямо сейчас Леони на Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». 3 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит от реки Березовка до Высоцкого. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинская. Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Тормозим Машевская. Тепличная до Космонавтов. Московская стоит от Радищева до Ленина.
1: Реклама.
7: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Наряду со счастьем есть свежая история у Яны Ефимовой через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРСО 18-784-700. 18-9-5-8-4.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет, Ида Галич вышла замуж. Блогерша сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного, Олега Ледвича. Пара наконец узаконила свои отношения. Ида прокомментировала: «Я самая счастливая на свете. Вчера получила официальный документ, что Олег Ледвич не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж». Ида также продемонстрировала поклонникам свой свадебный образ – белое платье по фигуре, украшенное страусиными перьями. С таким чудесным событием Иду от всей души поздравили звездные коллеги, например, Агата Муценица, Мария Миногарова, Дарья Клюкина и Яна Рудковская. Как пишет The Voice, регистрация брака Иды и Олега состоялась в столице, а после нее муж и жена с друзьями и близкими прилетели в Северную Осетию, где пройдет свадебное торжество. Ида арендовала целый самолет, чтобы доставить всех своих гостей одним рейсом. От всей души желаем счастья молодым. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр» с бортом плюс 21. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 15-21 выше нуля.
8: Реклама.
10: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
8: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

что мне так сильно улыбалось. Ну как же без лирики, без нее никак. А Настя Димбилан, Сашенька Вещица, с эпилогом на Jam FM. Ну а у нас пролог развития событий. Может быть, у кого-то кульминация. Я про рабочий понедельник. Он разгорается, эпилог впереди. Вечер со всеми приятностями. Ну а в каком бы жанре не проходил первый рабочий, пусть дарит только приятные эмоции. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. Да, музыкальное сопровождение с меня. Зовут Диджей Дэн. Всем большой привет. На подходе Марфа, а затем группа Пицца. Ну а прямо сейчас Холи Моли на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Было

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении терактов с использованием FPV-дронов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях. По информации ведомства, на территорию России были заброшены аппараты, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Технику доставили при помощи беспилотников и аэростатов. Объектами терактов были военные аэродромы, в частности, Шагол на Южном Урале. Причастные к подготовке терактов уже задержаны, сообщает РБК. Территории, подтопленные в Свердловской области после ливней, осмотрели с воздуха. В облете приняли участие губернатор Денис Паслер и замначальника МЧС региона Валерий Казаков. Итоги работы подведут на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил в соцсетях глава Свердловской области. В зоне подтопления 18 муниципальных образований, это более 60 населенных пунктов. Федеральная трасса Екатеринбург-Тюмень по-прежнему перекрыта в оба направления, и транспорт направляют в объезд. Оказание помощи пострадавшим от паводка на личном контроле глав всех муниципалитетов, добавил Денис Паслер. На привокзальной площади в аэропорту Кольцово появится сквер, игровая зона с качелями и скамейки. Все это запланировано в рамках благоустройства, которое стартовало в аэропорту Екатеринбурга на прошлой неделе. Сейчас подготовительный этап, на котором демонтируют тротуарное покрытие. В игровом комплексе, который установят в пешеходной зоне, кроме качелей, будет еще и горка. Также перед терминалами разобьют газоны, высадят подросшие деревья и кустарники. Благоустройство будет идти поэтапно, сообщают в соцсети Кольцова. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволила участвовать в выборах без сбора подписей избирателей, сообщает агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. В Приморье обнаружили останки человека возрастом 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в этом регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, которым около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, поскольку кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». С бортом пасмурное, плюс 22. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21 тепла.
0: Реклама. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Не без этого, но не получился. В следующий раз получится все к лучшему. Сергей Лазарев и Полин Гагарин на Jam FM. В нашем случае пусть обязательно будет понедельничный хэппи-энд, с которым мы двигаемся вперед, и не просто с хорошей музыкой. Это все с меня, зовут Диджей Дэн. Скоро наш земляк Нилетто, а затем Джаспер Фокс, а прямо сейчас винтаж на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы GEM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: GEM-FM. Где пробки?
7: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от 19 км до Высоцкого. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Московская от Обездной до Волгоградская. Сибирский тракт от Бутурина до Базового переулка. Серафим Дерябин от Обездной до Бардина. Постоянно Щербакова от Лыжников до Павлодарской. Гагарин от Педагогической до Малышева. Шевская тепличной до Космонавтов.
8: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Именинницы нарисовались. С днем рождения Осинцеву Юлию и Симонову Татьяну! Желаем гармонии, счастья, здоровья, желаем уютного в доме тепла, желаем достатка во всем и раздолье, желаем вам счастья, любви и добра. Вот так, девочки, мальчики, компания «Урал Тойс» вас, девочки, поздравляют, Юлечка, Татьяночка, Танечка. Ну и мы вас тоже, конечно, пусть ваши мечты сбываются. Всех с днем рождения, у кого сегодня 13 июля. Классно отметить и провести время.

0: В нашем случае дальше свежие истории. Через минутку с небольшим, Яна Ефимова, Маджем ФМ.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-7.
4: 19-9-5-8-4. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на «Джем ФМ».
10: Привет, Регина

0: Поклонники разделились во мнении. Одни считают, что это пример здорового воспитания, другие – безалаберного отношения матери к ребенку. Впрочем, Регина никак не отреагировала на замечание. Ей виднее. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». За бортом плюс 22. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21 выше нуля.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня». Кухня.

Всем привет! Немного важной, интересной информации для тебя. 18 июля ищи яркую зону Jam FM на Урал Футбол Фести. Будет громко и очень зажигательно. Споем любимые хиты на полную мощность. Взбодримся на веселой зарядке, а также узнаем судьбу. Автомат предсказаний считает будущее по твоей руке. Такое точно нельзя пропустить. Итак, 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией миновал, заявил президент республики Ильхам Алиев. Он добавил, что в течение последнего года государства контактировали на разных уровнях, от сопредседателей межправительственных комиссий до администрации президентов. «Я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады», цитирует СМИ Ильхама Алиева. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны как для двустороннего формата, так и для более широкой географии. В Ирбитском районе из-за подтоплений досрочно завершат смену в лагере «Салют». Сегодня детей вывезут на автобусах. Время прибытия каждого отряда родителям сообщат воспитатели. Представители лагеря настоятельно попросили родителей школьников не пытаться забирать детей самостоятельно. Обращение администрация «Салюта» опубликовала в соцсетях лагеря, пишет агентство «Новый день». Напомню также, что с субботы в Ирбитском районе действует режим ЧС. Причиной стали паводок и проливные дожди. Бывшего руководителя Гортранса Екатеринбурга осудили на 9 лет. Сергея Нугаева признали виновным в получении взятки в 160 тысяч. Средства были переданы руководством компании, которая обслуживала городские автобусы. После проверки счетной палаты было заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее приговоры были вынесены еще трем представителям транспортной сферы Екатеринбурга. В двух случаях суд назначил бывшим управленцам наказание в виде 7 лет колонии. Об этом пишет портал 66.ru. Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 миллиарда. При составлении оценки эксперты взяли в расчет полный потенциал нового инструмента с условием его широкого распространения. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Основную выгоду от цифрового рубля должен получить реальный сектор экономики. Напомню, что массовое внедрение цифрового рубля стартует с 1 сентября. Четверть российских старшеклассников признались, что в период летних каникул почти ни с кем не общаются. При этом около 19% заявили, что летом свое внимание, наоборот, переключают на семью. Чаще проводят время с родителями, братьями и сестрами, либо со старшими родственниками. В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения. 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, но это никак не сказывается на их настроении. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.03 на наших студийных, в центре Екатеринбурга плюс 24. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью до плюс 16, завтра днем 18.21, выше нуля.

нашем летнем любимом Екатеринбурге встречаем очередной час с начала третьего на часах. Экватор пройден еще немножко, и будем встречать уже вечер. Со всеми приятностями. Двигаемся дальше. Хорошего настроя, у меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн. Скоро Артур Пирожков, Хабиб, еще раньше Елена Терлеева. Ну а прямо сейчас группа Канкс и Теофилус Лондон на Джем ФМ.

0: слушаем FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 14.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Как сообщается россиянок с карты, ЕКАТ стоит от реки Березовка до Высоцкого. Московская – это Безнедово-Гоградская. Сибирский тракт от Бутурина до Базовой Перелка. Тормознем на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Светлореченская от Соболева до Обездной. Много машин на Ленина от Луначарского до Карла Липнихта.
1: Реклама.
8: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: Катя Лель с Мармеладным, Яна Ефимова. Со свежими историями через минутку с небольшим. Не пропусти.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Дженнифер Лопес призналась, что не имеет типажа в мужчинах. Певица в очередной раз дала понять, что относится к жизни с юмором и, конечно, философским спокойствием. На этот раз Джей Лу сообщила, что у нее нет никакого типажа в мужчинах. Она прокомментировала. «Мне нравятся худые, нравятся с небольшим животиком, нравятся бороды, нравится гладко выбритое лицо. Это вообще не имеет значения. Мне важен, какой человек внутри». Но главное — ее взгляд на расставание. Она призвала не считать разводы провалом, а видеть в них трамплин. Она дополнила. Цитирую. «Надо устраивать вечеринку, когда расстаешься. Люди должны говорить. Вы расстались? Поздравляю». Напомню, что не так давно Джей Ло пережила развод с Беном Аффлеком. И, судя по всему, вышла из этой истории только сильнее. В одном из интервью она признавалась, что самые большие скачки в ее развитии всегда случались после сердечных ран. Сейчас Джей Ло, по словам инсайдеров, чувствует себя отлично и не ищет отношений ради отношений. А я верю в то, что у нее в ближайшем будущем обязательно появится близкий и любимый человек. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска

0: Нет, вежливость, внимание, квалификация.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcentr.ru.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Немного полезной, важной, интересной информации special for you. Мечтаешь пожать руку Федору Смолову? Jam FM исполняет желание. Каждый будний день с 10 до 11 на 102.5 мы загадываем звезду футбола. Ищи специальный пост с подсказкой в группе Jam FM ВКонтакте и присылай имя игрока к нам в мессенджер Max плюс 7 93 2 0 2 0 102.5. Самый быстрый заберет главный приз — встречу с Федором Смоловым. Уже 18 июля ты сможешь задать свой вопрос, взять автограф и сделать селфи. Информация из категории 12.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластической хирургии. Запись на прием через сайт Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал Центробанк не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Заявление в понедельник сделал глава РСПП Александр Шохин. По его словам, бизнес надеется, что денежно-кредитные власти проявят благоразумие и не станут предпринимать неадекватных шагов. Известия напоминает, что следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 июля. ФСБ предупредила владельцев жилья в Свердловской области о террористах, которые все чаще пытаются снять квартиры для подготовки диверсий. Так, для хранения компонентов взрывных устройств все чаще используют схему с посуточной арендой жилья. Наиболее популярна услуга с бесконтактным заселением, когда арендодателю для составления договора в мессенджере высылают фото поддельного паспорта. В Свердловской области принимаются дополнительные меры для выявления подобных фактов. Также усилен контроль за рынком краткосрочной аренды, сообщает «Антитеррор Урал». Свердловские власти направят на мероприятия по подготовке к отопительному сезону более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. В регионе уже заменили почти 40 километров тепловых сетей, около 53 километров водопроводных и более 4,5 километров канализационных труб. Все работы идут по графику, написал Денис Паслер в своих соцсетях. Всего до начала отопительного сезона в Свердловской области будет обновлено 415 километров сетей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме двойного выигрыша Уимблдона, итальянский теннисист два раза выигрывал Australian Open и один раз US Open. Рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер. Не только люди, но и автомобили могут плохо переносить жару. Признаками этого эксперты назвали частый рост температуры двигателя, непрерывную работу вентилятора охлаждения, а также слабую работу кондиционера. Высокая температура увеличивает нагрузку почти на все основные системы автомобиля, пишет газета.ру. В жаркую погоду эксперты рекомендуют проверять исправность системы охлаждения, а также заряд аккумулятора. Официальный доллар на сегодня 76.66 и евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». Периодически выглядывает солнце и плюс 23 в центре Екатеринбурга. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 2.17-21 тепла.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

детстве хочешь побыстрее вырасти, ну а во взрослой жизни наоборот, вернуться в беззаботное, свободное время. С ностальгией по детству, Мария Краймбери, Сосочка Вещица, и ты помнишь, а в настоящем просто предлагаю оставаться располагаться на Jam FM, ну и, конечно, подкрадывается потихонечку вечер, начало четвертого в Екатеринбурге, побыстрее закончить все серьезные взрослые дела. Рабочий понедельник. Меня зовут DJ Dan, скоро Мэри Гу, затем Боб Синклер и Гарри Пейн. А прям по курсу Бурит и Ёлк на

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Те же 3 балла из 10. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит от 20-го километра до Высоцкого. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Сибирский тракт от Буторина до Лесотехнического университета. Постоянно космонавтов от Индустрии до Ломоносова. Московская стоит от Обездной до Волгоградской. Малышева от Карла Липнихта до 8 марта. Задержаться придется на Шевской, тепличной до космонавтов, на Малышева, от Комсомольска до Гагарина.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Пишут, прослушали, не услышали, пропустили. Ну что только не сделаешь, только для вас. Для вас, любимые слушатели и вообще, кто выходит на связь. Да, было поздравление. Ну и еще раз, с днем рождения Осинцеву Юлю, Юлию Осинцеву и Симону Татьяну. Attention, внимание, Юлю Осинцеву и Симону Татьяну с днем рождения. Гармонии, счастья, здоровья. Желаем уютного в доме тепла. Желаем достатка во всем и раздолье. Желаем вам счастья, любви и добра. Это девочки и мальчики компании «Урал Тойс». Вам респект и уважуха, мальчики и девочки компании «Урал Тойс». А вас, Юлечка Осинцева, Симонова Танечка, с днем рождения! Надеюсь, услышали. Классно провести. Уже вечер.

0: Не то пальто. Вернее, не тот человек. Вот с таким осознанием Иман Бек, София Рейс и Луис Солнце на Джем ФМ. А Яна Ефимова тот человек, кто делает свежие истории. Через минутку с небольшим на Джем ФМ.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: Телефон рекламной службы Jam FM
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Стас Михайлов заявил, что бабушки и дедушки не обязаны быть нянями. Артист заявил, что современные бабушки и дедушки не должны считать себя обязанными посвящать все свое время воспитанию внуков. По словам певца, пожилым людям важно иметь возможность жить собственной жизнью, а их ключевая миссия – беречь и передавать семейные традиции. Михайлов настаивает, не стоит взваливать всю заботу о детях на плечи старшего поколения. Он прокомментировал: «Просто надо дать им пожить. Если есть возможность, чтобы они были рядом, это, конечно, хорошо. Определенные азы они всегда привьют». Певец подчеркнул, что нынешний ритм жизни заметно отличается от того, к которому привыкли несколько десятилетий назад. Из-за частых переездов, путешествий и жизни в разных городах привычная модель большой семьи постепенно меняется. Правильно, у каждого должна быть своя личная жизнь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». За бортом плюс 24. На завтра, вторник, 14 июля. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16. Завтра днем 18.21 выше нуля.
5: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Международный день купания на Ежом. Сегодня 13 июля. Ну, отчасти вот пересекается это событие с вот этой вещицей, терпящей бедствие. Белорусский исполнитель Халифлейм на JMFM. У тебя же пусть понедельник без форс-мажоров, без происшествий, удачно, гармонично, чтобы там про него не говорили, проходит. Ну и, конечно, с хорошей музыкой. За это отвечаю я, диджей Дэн. Всем большой привет. На подходе Набу и Муния, затем Лирика. Прямо сейчас Нюша на JMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: С понедельника точно начну бегать.
2: После отпуска займусь здоровьем.
3: Пора бы и мне заняться собой.
4: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
2: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru 0+.
5: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
6: Реклама.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
7: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Те же 3 балла из 10 сервис «Яндекс.Карты» рисуют у себя на страничке. Трудовая Губахинская проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Яката 19 километра до 16. Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. Постоим на Малышева от Карла Липникта до 8 марта. На Космонавт ФАТ Индустрии до Ломоносова. Сложно на Амундсена от Бардина до Обездоя. Малышева стоит от Комсомольска до Гагарина. Шевская от Тепличной до Космонавтов.
6: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: Джим ФМ.
11: Звездопад.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал Центробанк не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Заявление в понедельник сделал глава РСПП Александр Шохин. По его словам, бизнес надеется, что денежно-кредитные власти проявят благоразумие и не станут предпринимать неадекватных шагов. Известие напоминает, что следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 июля. ФСБ предупредила владельцев жилья в Свердловской области о террористах, которые все чаще пытаются снять квартиры для подготовки диверсий. Так, для хранения компонентов взрывных устройств все чаще используют схему с посуточной арендой жилья. Наиболее популярна услуга с бесконтактным заселением, когда арендодателю для составления договора в мессенджере высылают фото поддельного паспорта. В Свердловской области принимаются дополнительные меры для выявления подобных фактов. Также усилен контроль за рынком краткосрочной аренды, сообщает «Антитеррор Урал». Свердловские власти направят на мероприятия по подготовке к отопительному сезону более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. В регионе уже заменили почти 40 километров тепловых сетей, около 53 километров водопроводных и более 4,5 километров канализационных труб. Все работы идут по графику, написал Денис Паслер в своих соцсетях. Всего до начала отопительного сезона в Свердловской области будет обновлено 415 километров сетей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме двойного выигрыша Уимблдона, итальянский теннисист два раза выигрывал Australian Open и один раз US Open. Рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер. Не только люди, но и автомобили могут плохо переносить жару. Признаками этого эксперты назвали частый рост температуры двигателя, непрерывную работу вентилятора охлаждения, а также слабую работу кондиционера. Высокая температура увеличивает нагрузку почти на все основные системы автомобиля, пишет газета.ру. В жаркую погоду эксперты рекомендуют проверять исправность системы охлаждения, а также заряд аккумулятора. Официальный доллар на сегодня 76.66 и евро 87.67.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Начал 5-го в Екатеринбурге, в центре города плюс 24. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21 тепла.

Как мимо можно взять себе в копилочку эти красивые сравнения и использовать, юзать в адрес своих любимых. Все просто. Дани Вар с любимым человеком на Jam FM. Ну, а я с музыкой, зовут Диджей Дэн. Ну и хорошего начала вечера. Начало пятого в Екатеринбурге. Совсем скоро дискотека «Авария», затем «Бахти и Туркен». Ну, а прямо по курсу «Афинбах» на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106 784 754.

0: комплекте. Ваками на Сибирском тракте 24. Вова Стопмоторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
3: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm. Где пробки?
6: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Итак, как сообщается сервис Яндекс.Карты, ЕКАТ стоит от реки Березовка до Высоцкого, трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до укромного переулка Амундсена, от Бардина до Обездной, постоянно на Космонавтов от Индустрии до Ломоносова, на Московской, от Обездной до Волгоградской. Тормознем также на Шевской, тепличный Космонавтов. Сибирский тракт стоит от переулка Активистов до Лесотехнического университета, Светлореченска, от Соболева до Обездной.
5: Реклама.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
8: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на Планета ТС.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

даешь перезагрузку, чтобы все начать заново. Я буду ждать Инна Рихоп на Jam FM, но если говорить про вечернее шоу, то совсем недолго осталось ждать, еще немного, буквально несколько минут. В 17.00 стартует Jam без правил. Миша Киселев и Яна Ефимова с тобой будут сообщаться, делиться и снабжать разными интересностями, лайфхаками, ну и в том числе дарить подарки. Сегодня спрашиваем о компенсации от Вселенной за дождливое уральское лето. Ну, если ничего не требуешь, никакой компенсации, то можно в этом плане пофантазировать, ну и выиграть подарки, как я уже говорил. Свои варианты можешь присылать уже сейчас к нам в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, также в группу Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах пиши, оставляй, выберут автора лучшего сообщения, все очень просто, и подарят подарки. Итак, какую компенсацию от Вселенной ты требуешь за дождливое уральское лето? Пожалуйста, все в твоих руках. А меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. На подходе Максим. Ну а прямо сейчас градусы на Jam FM.

0: Максим, ветром стать на GMFM, а Яна Ефимова приготовила свежие истории через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: С понедельника точно начну бегать.
4: После отпуска займусь здоровьем.
5: Пора бы и мне заняться собой.
6: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
7: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
8: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол! Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Стала известна программа празднования Дня города. Любимый Екатеринбург уже начал готовиться к масштабному празднованию своего дня рождения. В этом году городу исполнится 303 года. Праздничные мероприятия стартуют уже с конца июля. Как пишет Global City, 28 июля состоится Кубок Екатеринбурга 2026 по парусному спорту. А 31 июля в историческом сквере пройдет концерт Уральского государственного русского оркестра. Сам День города пройдет 1 августа. В этот день возложат цветы к памятнику основателей и организуют занимательную программу. Среди интересных мероприятий дня – городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и концерт «Три поколения уральского рока». Для жителей и гостей города вечером прогремит салют. Отмечу, что в этом году квартал Архангел Михаил тоже превратится в точку притяжения. Там состоятся соревнования по единоборствам, турниры в скейт-парке и игры на летних падл-кортах. Здорово! Поздравляем город с наступающим днем рождения! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города по-прежнему плюс 24. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21 тепла.
13: Реклама.
15: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону, вызов на дом, отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
13: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

На Jam FM важная и интересная для тебя информация. Если нет особых планов на 18 июля, вот, пожалуйста, пища для размышления. Встречаемся на Урал Футбол Фесте в яркой зоне Jam FM. Будет громко. Вместе споем любимые песни и поймаем ритм на иммерсивной зарядке. А специальный автомат предсказаний считает твое будущее по руке. Пропустить такое невозможно. Приходи, пошумим 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Свердловскую область в ближайшие два дня снова накроют мощные ливни. Синоптики объявили новое срочное штормовое предупреждение. В МЧС советуют свердловчанам по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок в пути и соблюдать осторожность. В случае ЧС звонить по телефонам 101 или 112. Напомню, сегодня тоже объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах. Ежедневные дожди в прогнозах Росгидромета до конца этой недели. Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ЕАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам специалиста, птенцы к июлю уже научились летать, смогут покинуть зону паводка, животные переберутся в сухие места. Для растений паводок в плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для них намного опаснее, отмечает эксперт. Между тем, наводнение вредит людям. Так сегодня началась эвакуация санатория «Обуховский», отмечают Европейско-Азиатские новости. Свердловские власти направят на мероприятие по подготовке к отопительному сезону более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. В регионе уже заменили почти 40 километров тепловых сетей, около 53 километров водопроводных, более 4,5 километров канализационных сетей. Все работы идут по графику, написал губернатор в своих соцсетях. Всего до начала отопительного сезона в регионе будет обновлено 415 километров сетей. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты назвали популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Это открывание окон в дневное время в солнечную погоду для проветривания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Дело в том, что наружный воздух теплее воздуха в помещении, поэтому такое действие, которое в жаркую погоду становится чуть ли не автоматическим, позволяет проникать теплу внутрь. Специалисты советуют заниматься проветриванием исключительно ночью или рано утром, а днем держать закрытыми жалюзи, шторы и ставни, пишет Лента.ру. Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме Уимблдона, итальянский теннисист дважды выигрывал Australian Open. В 24-м году, 25-м, один раз US Open. Ну а рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона, к настоящему моменту завершивший карьеру, швейцарец Роджер Федерер, напоминает газета.ру. Официальный доллар 76,66, евро 87,67.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R.A. Dent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R.A. Dent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Jam FM 102.5.
7: Jam FM.
8: Без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вечернее шоу на Jam FM.
11: Jam без правил.
12: Спонсор вечернего шоу Jam без правил ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Город детства,

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 7 минут, пришло время начинать рабочую неделю. Ну, в нашем случае это только начинается, кстати. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ладно, мы сегодня поговорим о чем-то таком, знаете, ну, насущном, я бы сказал.
3: Насущном, о погоде. Да? Я честно...
2: И да, и нет, вот так я бы сказал.
3: Мне уже надоело это погода. Я постоянно жалуюсь на эту погоду в эфире. То, значит, жара. Мне не нравится, что жара, я прошу грозу. То, наоборот, дожди, ливни, я, наоборот, прошу солнышко. Вот сейчас мне не хватает солнышка, не хватает того, чтобы пощеголять в шортиках, например.
2: Нет, а почему ты, Нюм, ты можешь себе позволить?
3: Ну, нет, просто леггинсы холодноват. Холодновато.
2: Колготки для кого
3: нет,
2: вообще?
3: Нет, не знаю, вот, казалось бы, июль месяц, практически середина... Да, кстати, сегодня же 13 число, практически середина лета, а в итоге...
2: Ты в целом можешь говорить это завтра, до 16 числа вообще.
3: Нет, потому что лета-то толком у нас нету, к сожалению.
2: Так, давайте мы легкий такой, Янин, дождливый гуднёж закончим.
3: Ладно, я больше душнить не буду.
2: Сегодня, смотрите, я узнал о том, что сегодня день макушки лета. И это такой народный приметник. В общем, сегодня народный праздник, такой макушка лета. А, по приметам, что сегодня нельзя делать? Грустить. Нельзя сегодня на себе носить темную одежду.
3: Так.
2: Значит, заниматься посевными работами. Ну, если вдруг кто рожь сегодня сеет, вот не надо. В общем, иначе у тебя будет беда. И я решил о том, что все-таки как-то надо, ну, взять от вселенной свое. Все-таки лето, дождь, и мы поэтому решили сформулировать свою тему вот таким образом сегодня.
3: Какую компенсацию от вселенной ты требуешь за дождливое уральское наше лето?
2: Какую компенсацию тебе должна дать вселенная?
3: Я знаю, какую.
2: Какую?
3: Бабье лето, осень.
2: А, да, согласен. Осень. Нормально.
3: Классный сентябрь, октябрь месяц, золотые вот эти листья деревьев, прекрасная погода, гуляние.
2: Да.
3: Я такую компенсацию жду.
2: 100%.
3: А ты?
2: Давайте так, раз ты попросила эту компенсацию,
3: так,
2: получается,
3: она занята.
2: Она для всех нас, во-первых, будет. Ну, смысл, если я тоже попрошу ее, там получается минус на минус, понимаешь?
3: Наоборот, если мы вдвоем попросим, это сильнее будет запрос во вселенную.
2: Давайте тогда я запрошу бабью зиму дальше тогда.
3: Бабью зиму. Кстати,
2: ну, чтобы вот снега было, снега было ровно столько, чтобы не видно было грязи. Ну, вот которая все равно, как бы как ни крути, она есть. То есть, а слякоти не было. Вот чтобы не было слякоти, давайте тогда, вот чтобы ровненькая зимушка у нас прошла. Минус 15. Вот, ну давайте потолок.
3: Как я люблю такую зиму.
2: Потолок, да. Солнце светит, вот нормально. Вспоминаем все эти стихотворения пушкинские. В общем, вот что было именно связано.
3: Нет, у него там мороз и солнце, день чудесный.
2: А извините, мороз-то.
3: А мороз-то, ну, минус 30, может быть, он имел в виду.
2: Не, ну это вы приехали. Или там из Заполярья. У нас нормально минус 15, это уже как бы холодюка. Вот минус 5, ну туда, согласен. Здесь не мороз. А вот минус 20 нормально, как бы поддавливает, конечно, от души. В общем, расскажи нам, что ты требуешь за свое дождливое уральское лето от вселенной. Расскажи нам, и лучшее желание сегодня, ну, будет одарено.
3: Пригласительным на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
2: Да.
3: Отправляй свои сообщения.
2: У тебя есть несколько вариантов. Например, к нам в канал в Максе, который называется Радио Джем FM Екатеринбург, также можешь отправлять в личку. Плюс 7-932-020-125, а также официальная группа ВКонтакте. Заходи туда, оставляй комментарий. Ждем. В конце часа подведем итоги.

0: на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стоп-Моторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Сибирский тракт стоит от Буторина до Базового переулка, Щербакова от Лыжников до Павлодарской, Космонавт от Индустрии до Ломоносова. Много машин Московской, от Эбизны до Волгоградской. И КАТ стоит от реки Березовка до 16 км, Рижский переулок от Московской до 8 марта, потерпим на Шевской, от Тепличной до Космонавта.
8: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Jam FM.
10: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем ФМ.
0: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут, да, вот просто буквально секунда переехала. За окном в центре города 23 градуса жары. Кстати, я думал о том, что гораздо прохладнее как-то ощущается, но, честно говоря, вот такая температура за бортом. Продолжаем обсуждать нашу тему. Ну, такая сегодня, с претензией, я бы сказал, с претензией тема.
3: Тема такая: какую компенсацию от вселенной ты требуешь за дождливое уральское лето? Прям требуешь, кулаком,
2: да,
3: прям стучишь.
2: 100%. Я думаю, что если мы соединимся какой-то в один космический вот этот порыв, то 100% компенсация будет. Значит, Ольга говорит: давайте мне компенсацию к морюшку. Вот к морюшку надо.
3: Мне тоже такая компенсация.
2: Нет, ты забрала уже свою, ты сказала, бабе лето тебе надо. Извини.
3: Так, ну,
2: вот так вот, Яна.
3: Первое слово дороже второго.
2: Переобулась, да? Просто за 7 минут не прошло. Но все, ладно. Ну, я тоже к морю. А, не, мне тоже нельзя. Я же тоже сказал свое желание.
3: А ты про что напомнишь?
2: У меня зима, да, чтобы зима была нормальная.
3: У нас с тобой какие-то не очень высокие требования.
2: Ну, мы такие реалисты. Но в данном случае, да, для меня компенсация был бы отпуск у моря. Это нам Оля говорит.
3: Вот Владимир нам пишет: хочу, чтобы в этом году было очень много грибов. Это сгладит все ненужные такие плохие моменты.
2: Подождите, а мне кажется, сейчас будет их, ну, невероятное.
3: Ну, потому что дождик, конечно. Я просто расскажу, я была на выходных у мамы дома в другом городе, и мы насобирали целое ведро огромное лисичек. Сейчас
2: каких?
3: Сезон. Каких?
2: Лисичек. Каких лисичек?
3: Ну, грибы, лисички, ну ты чего?
2: Да, я что-то выехала, сейчас.
3: Ну, каких еще? Вот, набрали, да?
2: Рыженьки.
3: Да, ну, рыженьки. Ну, лисички.
2: Да я не... Миша. Честно, я не грибник. Вот тихая охота
3: так
2: не для меня.
3: Так я не грибник. Просто насобирали.
2: Ну, раз выходили,
3: но
2: раз...
3: бывает... Нет, бывает такое, что просто вот едешь мимо, и на одном месте пу-пу-пум разбросана просто
2: вообще
3: куча.
2: Сразу не... Я поэтому... Еда у меня нет. Для меня ты рассказываешь
3: странные
2: вещи.
3: Ты вообще по грибы не ходишь?
2: Не-не-не-не-не.
3: А ты не ешь, наверное,
2: грибы. Не, я ем грибы, на самом деле, я люблю. И, ну, ты знаешь как, просто у меня в окружении никто не грибник. Вот, угу. Ну, давай так, первое рукопожатие, назовем это так. Угу. Вот у меня была бабушка грибник, она вообще знала просто
3: все лютые места.
2: Да, все вот места. Вот я с ней ходил, и то потому что она такая: пошли. Ну, вот как-то в таком ключе. Ладно, мы ждем ваших сообщений. Тема сегодня эфира: какую компенсацию вы хотите за эти многодневные дожди? Есть у вас несколько вариантов, например, написать нам в канал, в Максе, он так и называется, радио Джем ФМ Екатеринбург. Также номер +7 932 020 102.5. Во ВКонтакте уже все висит, а также вы получите, ну, подарок, который можете воспользоваться в любой момент вашей жизни.
3: Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Можно сходиться со своей второй половинкой или в целом даже одному.
2: Да, но ощущением, что вы широкий. Ну, за двоих. Да, за двоих.

0: лишь так близко.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: Jam без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Jam без правил.
8: 17 часов 30 минут, ровно середина часа, значит, свежая история в студии.
9: Ты знаешь, что нужно для того, чтобы оставаться вечно молодым, вечно красивым?
8: Ну, допустим, я какой-то биохакер, только знаю.
9: В общем, я знаю того, кто точно в теме этой всей движухи.
8: Кто?
9: Екатерина Андреева, самая... Нет, бессменная ведущая Первого канала. Она пьет кровь ради красоты, и это буквально. Не в переносном значении.
8: Ну, а я знаю вот чувака, который тоже занимается вот этим, только у него переливание. Но у него уже обнаружили какую-то историю, которая ему как бы не особо позволяет дальше этим заниматься.
9: Это странная история. В общем, пока все спорят о коллагене, о ботоксе, всяких там смузи, Екатерина поделилась со своими поклонниками таким впечатляющим лайфхаком, я бы сказала. Она угостилась кровью моллюсков.
8: А, это какое-то блюдо какое-то?
9: Ну, как шотик такой небольшой. Ну, как коктейльчик, да, как это назвать? Она его такая, оп!
8: Окей.
9: Вот,
8: не, ну это какое-то распространенное, типа, история?
9: Нет, вообще нет, деликатесная штука.
8: Ну, я говорю, то дегустационный какой-то сет.
9: Да-да-да, какая-то вот с той серии. Ну, нету в таком открытом доступе. В общем, она говорит, что пьет такие коктейльчики из крови моллюсков, ну, где-то, ну, раз там в месяц, полтора, в два, и якобы это помогает ей оставаться такой вечно молодой, красивой. Действительно, она очень молодо выглядит, учитывая, что ей там уже за 60 лет.
8: Ну, а потом новость какая будет? Что,
9: какая?
8: Она не может гулять при дневном свете?
9: Да, что она вампирша.
8: Ну, вот я и говорю. Ну, молодых.
9: Ну, ты бы такое выпил?
8: Я не знаю, пока. Ну, пока я смотрю в зеркало и в целом не плачу, я думаю, что, ну, наверное, не сегодня вот
9: этот
8: так,
9: момент,
8: да.
9: Когда Миша смотрит на себя в зеркало. Нет, а я знаю, что ежа, вот икра ежа морского, она очень, ну, для кожи, для нашей очень хорошее значение.
8: Икра, кстати, тоже.
9: Икра тоже.
8: И деньги
9: вообще,
8: тоже очень хорошо.
9: Вообще, а деньги тем более.
8: Очень хорошо влияют на кожу. Я считаю, что здесь главное выбрать для себя просто правильную, ну, какую-то концепцию в этом вопросе.
9: Нет, тогда за деньги.
8: Но это ж гимн.
9: За деньги, да.
8: Ну, а пока давайте узнаем, что происходит у нас с уральской погодой за окном.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
7: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».
5: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Джем без правил.
8: Спонсор вечернего шоу Джем без правил — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Реклама.
11: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
12: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
13: Мы штрихи.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:40. Продолжаем наше вечернее шоу «Джем без правил». У нас сегодня такой провокационный вопрос к погоде.
3: А звучит он так. Какую компенсацию от Вселенной ты требуешь за дождливое уральское лето?
2: Вот нам отправила Мария сообщение. Добрый вечер. Хочу компенсацию от плохой погоды. Понижение цен на бензин. Ха! Стоп, поддерживаю. Актуально. Поддерживаю 100% вообще.
3: А у нас тут есть от Оли, она отправила стишочек, и я вот даже... Зачитать его, да?
2: Ну,
3: она
2: нет,
3: вот пишет, ну да, добрый день всем ведущим, пишет, какую я хочу компенсацию, а вот такую, ягодки, грибочки в банках.

0: их маринады. Вот что мне от лета, в общем-то, и надо. Вкусная морковка, свежая картошка.
1: Да.
0: Из них вкуснейшая свежая окрошка.
1: Все, нормально. Берем. Вот это тоже человек более реально живет эту жизнь. Понимаете, это то, что можно реализовать сегодня. Поэтому, если кому-то захотелось, вот тебе, например,
0: да, можно приготовить.
1: В магазину дома колбаску вареную, картошку, и все там дальше сообразишь. Значит, Владимир нам пишет: здравствуйте, дайте мне компенсацию окунуться ребенком в лето. Ну, тут согласен, он говорит о том, что когда ты ребенок,
0: вернуться,
1: вот, все равно, какое лето. Мы там были самые счастливые. Вот,
0: это точно.
1: Соглашаюсь вообще на все 100%. Это мы, как бы, да, вот с тобой две ханжи какие-то получаются. Дайте нам то лето, дайте нам это лето. А надо просто вернуться в такое свое ребячество и насладиться даже тем самым легким дождиком. Вот шортики просто подлиннее.
0: Я сегодня видела, люди в шортиках гоняют, нет, даже 100%. В коротеньких.
1: Да, только почему нет?
0: У меня мама такая, она тоже, несмотря на погоду, она пойдет в шортиках.
1: Вот градусник стоит в студии.
0: Вот.
1: +23,
0: ну,
1: понимаешь?
0: Это так.
1: Это,
0: ну какой
1: что
0: июль
1: это?
0: Месяц, 23, ну как бы...
1: Ладно, пока я включаю кондиционер, чтобы стало немножко попрохладнее здесь от этих претензий. Да, мы с вами продолжаем наслаждаться этим вечером. Пишите сообщение, уже через 10 минут мы подведем итоги и скажем, кто же сегодня победил.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Шоу «Без правил».
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем «Без правил».
2: Пришло время подвести итоги. Тем более у нас есть человек, который сегодня победил. И мы будем сейчас аплодировать и говорить «Большая молодец!»
3: Кричать «Ура-ура!»
2: Да.
3: Тема на сегодня звучит так. Какую компенсацию от Вселенной ты требуешь за дождливое уральское лето? И у нас на связи Маша. Маш, привет. Вот скажи, что для тебя компенсация за такую погоду?
2: Алло.
4: Привет.
2: Да, привет. Что для тебя компенсация за такую погоду? Расскажи нам.
4: Компенсация понижения цен на бензин до 20 рублей за литр.
2: Нормально, нормально. Вот знаете, еще отдельно же вот машинки для закатывания губы, да, тоже продаются? Не, ну ладно бы ты хотя бы сказала обратно там на какую-то...
3: Да, а тут еще и так сразу.
2: Но опять же, кто нам запрещает мечтать?
3: Мы же говорим компенсация, вот. Машенька закинула во вселенную такой запрос.
2: Да, давайте мы поможем Маше.
4: Я за всех.
2: Тоже подключаемся к ее вот этому каналу «Связи с космосом».
3: Посылаем сигналы.
2: И делаем это вместе. Да, ладно, Маш, мы тебя еще раз поздравляем. Сейчас мы расскажем, какой подарок ты забираешь.
3: Маша, ты получаешь пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Мы тебя поздравляем.
2: А теперь на счет три кричи «Ура!». Раз, два, три.
4: Ура!
3: Чуть раньше.
2: Я даже не успел договорить, а она уже...
3: Видишь, она как рада.
2: Сделала свой крик вот этот победы. Ладно, Маш, спасибо тебе большое, хорошего тебе вечера. Ну, а мы хотим сказать всем тоже огромное спасибо, кто сегодня принимал участие в нашем понедельничной этой истории. Ну, а дальше хорошая музыка, прекрасное настроение, ну и, конечно, мы тоже.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Евросоюз ввел санкции против компании ВК, владеющей соцсетями ВКонтакте, Одноклассники, рядом других российских сервисов. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Оно аргументировано тем, что ВК – это главная организация ООО, которая разработала национальный мессенджер МАКС. Но ограничения не влияют на работу МАКС, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает, что МАКС исчез из российского маркета App Store в начале июня. В компании Apple объяснили решение необходимостью соблюдать санкции. В конце июня в App Store стали недоступны приложения ВК, включая ВКонтакте, Дзен, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Жители Омска привлекли к административной ответственности за публикацию атаки дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Rush Today, ссылаясь на канал облправительства в мессенджере МАКС. В омском ФСБ уточнили, что ролики, выложенные жителями в сеть, могли использовать в Киеве для наведения и корректировки следующих ударов беспилотников, пишет газета РУ. Напомню, 6 июля над Омской областью силы ПВО впервые перехватили несколько дронов. Это был первый случай, когда БПЛА уничтожили на территории этого региона. Большую часть дронов ликвидировали, но некоторые достигли омского НПЗ. Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда пешеход-ребенок СИМ. Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД, 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «пешеходный переход». Безопасно загорать и купаться в Свердловской области только на одном пляже. Санврачи выдали официальное заключение пляжу санатория «Леневка» вблизи Нижнего Тагила. Он находится в 118 километрах от Екатеринбурга. Остальные водоемы в регионе не проверяли, их собственники не обращались за заключением. Но, как пояснили в Роспотребнадзоре, специалисты все равно контролируют качество воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти треть проб не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. Более 37% по микробиопоказателям, около 3% проб содержали паразитов, сообщает «Новый день». Жители Свердловской области начали собирать в лесах морошку, ягоду, которую называют царской и северным апельсином. Она растет на заболоченных сосновых редколесьях, верховных болотах, в зарослях багульника и черничника, пишет «Урару». Так морошку видели возле Режевского тракта, немного не доезжая до поселка Лосины в Березовском муниципальном округе. Есть эта ягода в направлении озера Черное между Асбестом и поселком Малышево. Также среди мест, где растет морошка, отмечали леса возле садов недалеко от Среднеуральска, а также в сторону Зеленого Бора вблизи Верхней Пышмы. Официальный доллар 76,66, евро 87,67.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем ФМ.
7: Джем без правил.
8: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Реклама. Нос твоей мечты. Красивый и здоровый. Закрытая ринопластика 270 тысяч рублей. Хирург Мамедов. Центр косметологии и пластической хирургии. Запись на прием через сайт Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пока вы делаете, мы ищем честный отзыв. В общем, залезли на маркетплейс и посмотрели отзывы, которые вы оставляете. Ну, вы, не конкретно ты, мы, я и все такое. Но есть люди, которые действительно это делают. Хочется немножко рассказать сегодня о таких товарах. И начнем мы, ну, вы знаете, с банальной пузырчатой машины, я это называю.
3: Пузырчатые машины?
2: Да, ну, пузырьки, которые делают. Ну, типа вот эти детские, которые мыльные пузырьки.
3: Такие пистолетики.
2: Да, значит, в чем смысл? Здесь формат, знаете, инструкция зло. Вот так я бы, наверное, охарактеризовал. Значит, 5 звезд поставила. Первое мнение было крайне негативным, потому что я сделала так, как написано в инструкции. Один в один. Значит, через дуло я налила раствор в пистолет. Раствор потек со всех щелей. Конечно же. Потом я начала макать пистолет в раствор. Он не пускает пузыри. Потом, значит, он был мокрый внутри. Все пошло наперекосяк. Я положила его на солнышко, потом он высох, и вот тена. Нос дельфина начал дуть пузыри.
3: Нос дельфина?
2: Ну, там такой дельфинчик, у него получается нижний плавничок. Как
3: да,
2: бы, как,
3: и оттуда пузырик
2: идет. Курок, а изо рта идет уже как бы пузырь. Вот иногда просто вот эта инструкция, действительно, она делает твою жизнь гораздо сложнее. Но я честно скажу, что я собираю все по инструкции. Ну, все по инструкции.
3: Ну, есть люди, которые вообще не пользуются инструкциями, покупают при этом дорогостоящую технику и вообще выкидывают их.
2: Ну, давай так.
3: Я таких тоже знаю.
2: Ну, вот я купил, например, дорогостоящий для меня шуруповерт.
3: Ну,
2: там вот сам шуруповерт и батарейка.
3: Как бы все понятно.
2: Да, ты как бы вставил, начал шуруповертить. Mm-hmm. Вот. Тут
3: шуруповертить.
2: Как бы, какая инструкция? Ну, то есть, я в этом формате.
3: Ну, на всякий случай она должна у тебя быть.
2: Не, согласен.
3: Вдруг что?
2: Не, ну просто когда шкаф, там 18 секций, знаешь, открывается, шкафчик выкатывается. Я, честно, да, сразу говорю о том, что я пользуюсь инструкцией 100%. Поехали дальше. Внимание, особо важная информация сейчас будет. Я обожаю такие штучки. Значит, мужчина, девушка, не знаю. Тут написано все достаточно, ну, как бы лаконично. Знаете, вот эти резинки для занятия спортом.
3: Угу.
2: То есть есть в спортзале, а есть кто покупает дома. Вот такая штучка заниматься резинкой. Значит, отзыв 6 звезд, товар очень хороший, а еще я люблю кексы. Ну, просто, чтобы знали.
3: Кексы?
2: Да, ну, просто, чтобы
3: знали.
2: Ну,
3: видимо, она их или он отрабатывает.
2: Наверное, может, как-то в карму
3: физическую
2: просто.
3: Активность.
2: В карму добавила немножко, чтобы полегче, как бы, и резинки купил, и вот кексы любит. Ладно, поехали дальше. Здесь как можно спокойно превратиться в полицейского? Значит, мужчина катается на велосипеде, он говорит, что мне нужен вот такой светоотражатель электронный, ну, фонарь, условно, который дает понять всем проезжим вокруг, что едет велосипедист. Чтобы вот вы ехали, например, на машине.
3: Чтобы было видно издалека.
2: Да, там такие огонечки такие мигают. И, значит, он купил. Но когда он покупал этот товар, не было видно, какого цвета. Просто фонарь. Ну, раз он подумал, что не написано, ну, как бы, значит, обычный какой-то белый цвет. В итоге он покупает этот товар и оставляет отзыв 3 звезды. В принципе, сойдет, если не считать, что свет один синий, другой красный. Он говорит, ну, в целом я выгляжу как велосипедист МВД. Но зато все будет в порядке, понимаете? Все
3: так
2: будет в порядке.
3: Так точно оценит на дорогах.
2: Да, как говорил кот Леопольд, кручу-кручу педали, кручу куда хочу. Вот и вы, собственно, покупайте такой фонарик, и тогда дело как-то, ну, пойдет гораздо быстрее.

0: Татарстан-Жатур.
1: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ». Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщается Россия Яндекс.Карты, Большакова стоит от 8 марта до Московской, Космонавтов от Совхозной до Ломоносова, Сибирский тракт от Бутурина до Базовой переулка, тормознем на Московской от Объездной до Волгоградской, Щербакова стоит от Лыжников до Павлодарской, Рижский переулок от Московской до 8 марта, и многомашинная Икадия от реки Березовка до 16 километра, от моста через ЖД дорогу до Высоцкого.
4: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну а теперь хочется рассказать о новинках. В ротации Джем FM появилась новая композиция от Оксаны Почепа. Она же Акула. И вы знаете, это не просто имя-бренд. Мне кажется, это вообще целая эпоха реально танцевальной музыки, которая еще не закончилась и будет продолжаться. У нее, кстати, есть такие хиты, как «Такая любовь», «Мало», «Кислотный диджей», «Позвони». Они уже обрели новую жизнь среди, естественно, нового поколения. Но сейчас хочется презентовать одну из композиций, которая называется «Пока котики». Я послушал, мне действительно захотелось немножко подвигаться, потому что это танцевальный ритм. О чем же она и такие основные смыслы композиции? Во-первых, это прощение, ну, с такой обыденностью, рутиной. Легкая лирическая героиня покидает компанию друзей, уходя от скуки навстречу новым приключениям и сюрпризам. Мне кажется, действительно, практически все композиции от Оксаны Почепы именно наполнены такими смыслами для того, чтобы вы могли развлекаться, для того, чтобы мы могли наслаждаться, кайфовать, потому что жизнь действительно штука сложная, и хочется как-то немножко потанцевать. Также она затрагивает свои композиции «Легкость бытия», текст наполнен шутливыми бытовыми мотивами, искренние эмоции, без каких-то глубоких драм. Иногда, ну знаете, иногда просто, ну, хочется немножко полегче. И вот именно она сделала такую композицию. Поэтому на ваш суд, на ваше внимание, Оксана Почепа, она же Акула. Пока, котики!
3: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
5: «Джем без правил».
8: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на «Джем ФМ».
8: «Джем без правил».
9: Середина часа, а значит, пришло время свежих историй.
10: Недавно прогремела в Голливуде свадьба масштабная Тейлор Свифт и Трэвиса Кэлси, известного спортсмена. В общем, новость такая. Фанаты массово скупают мусор после этой самой свадьбы.
9: Зачем?
10: В общем, один художник в Нью-Йорке активно собирает, известен тем, что он активно собирает мусор после всяких торжеств, селебрити. И, конечно, он не мог обойти стороной эту свадьбу и собрал там все, что вообще осталось после праздника. Окурки, пластиковые трубочки, бумажные стаканчики, обрывки ткани, там пакеты всякие были, конфетные обертки, даже наушники какие-то беспроводные он там нашел. В общем, он это все превратил в миниатюрные такие скульптуры или просто упаковал в отдельные коробочки и продает это за внушительные деньги. То есть самое...
9: Он сделал из этого какой-то арт-объект?
10: И сделал, и отдельно еще продает. Вот так вот как-то. Же художник.
9: Это вот это отмаз вообще. Это просто отмаз. Иногда вот из грязи в князи какая-то такая вот сильная черта, которую мы не видим.
10: Тебе к тому, что люди-то покупают, люди массово. Понятно. Самая маленькая штучка только $100 стоит.
9: Честно говоря, для меня это
10: какой-нибудь.
9: Сильно, ну как сказать, ты как проверишь? Ты
10: что это
9: проверишь?
10: Именно с этой свадьбой?
9: Ну да. Ну как ты проверишь?
10: Не знаю.
9: Ну вот я про это и говорю. То есть, когда речь идет о каких-то товарах, которые, например, продают сами звезды, ну там, я не знаю, продаю коллекцию своих футболок. Условно сейчас говорю. То есть ты видишь, вот звезда с футболкой, вот да, сделала свою роспись, там все продает, и то фейков там 100% будет огромное количество. А здесь, ну, мусор. Ну, то есть, изначально, как бы, даже непонятно, откуда.
10: Может, он его просто собрал где-то по улице,
9: ну,
10: шел.
9: Ну да, я поэтому и говорю, как это все доказать? И меня больше всего, ладно, вот как это доказать? Людям же вообще не надо доказательства. То есть они просто готовы. Даже мы можем сейчас, не знаю, вот я сейчас допью кофе, баночка останется.
10: И что, продать стаканчик Михаила Киселева?
9: Нет, я его оставлю, скажу, вот со свадьбы нам, кстати, прислали. Вот со свадьбы Тейлор Свифт.
10: А может, кто-то и твой стаканчик купит после тебя?
9: Может быть, может быть. Ну и что, что там на кофе инструкция на русском? Ну и что, они не люди, что ли? Может быть, тоже любят наши кофе?
10: Я не понимаю, нет. Зачем тратить деньги? Ну, тратить... Это насколько нужно быть таким фанатом ярым, чтобы тратить огромные деньги просто на мусор со свадьбы?
9: Ну ты вот, я более чем уверен, чтобы если ранетки бы распродавали, ты бы тоже купила.
10: Спасибо, Миша, большое. А почему ранетки?
9: Да не знаю, просто так напомнил. Каких-то школьные заводила, я их называю. Ну, в общем, не нам, конечно, судить, но для нас...
10: Мы осудили.
9: Это сильно странная такая история, конечно, продавать мусор. Ребят, если хотите, можете просто...
10: Да после... он молодец, он деньги с воздуха
9: не,
10: делает.
9: Нет, к нему
10: вообще
9: ноль...
10: вопросов нет.
9: Ты же заметил, что в моей спиче ноль вопросов к этому чуваку,
10: он-то
9: который...
10: Он молодец.
9: 100%. Вот он, стартапер года.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
12: Спонсор выпуска ООО и Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник Екатеринбургский медицинский центр. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
0: Реклама.
5: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
11: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcenter.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Джем FM
5: 102.5.
8: Джем
5: FM. Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
8: Джем без правил.
9: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Реклама.
2: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время знакомиться с новинками. Ян подготовила, знаете, вкусный рецепт для хорошего танцевального настроения.
3: Сегодня у нас новиночка звучит на Джем FM. Это Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Песня «Подруга».
2: Все, она напутешествовалась.
3: Видимо, так. И, кстати, девушки познакомились совсем недавно и сейчас активно дружат. Вот это тот самый
2: что
3: случай.
2: Это значит?
3: Что?
2: А как активно дружить?
3: Ну, активно. Вот прям подружки-подружки такие.
2: Ну,
3: прям
2: понял,
3: такие
2: понял,
3: близкие понял. Девчонки.
2: Лучше и не объяснить.
3: Девушки познакомились на ледниковом периоде, на известной передаче, но идея творческого тандема возникла вот уже позже, когда начали дружить. Как раз-таки песня «Подруга» — это история двух близких людей, которые якобы лечат друг друга разговором. Вот у нас как бывает в жизни? Что-то случилось, мы кому-то обязательно звоним, да, с кем-то делимся.
2: Ну, наверное.
3: И девчонки часто это делают именно с подругами. Песня как раз-таки о женской дружбе, о солидарности.
2: Угу.
3: Вот там есть строчки, что вот подружки лечат друг друга разговором, да, то есть подружка лучше терапевт, там тоже есть вечный антистресс, есть такие строчки. И артистки рассказали вот эту вот историю, что сейчас они свою дружбу, ну, как бы воплощают именно в творчестве. Возможно, это будет не последняя песня, которую они будут выпускать вместе, но вот поклонники отметили, что получилось очень даже здорово. И, кстати, Регина с Натальей хотят ее исполнять именно вживую. И
2: это что значит?
3: Ну, живьем, без фонограммы, на концертах, я имею в виду.
2: А вот так уже, да? Я понял,
3: да.
2: Понял.
3: То есть, своим голосочком петь.
2: Я даже не знаю, как прокомментировать. Я вообще всегда думал, что все плюс-минус вживую поют, но на концертах, я имею в виду. Понятно, что всякие бэки там и так далее, но в целом-то как будто бы в этом есть смысл лайв-концерта.
3: Обе хорошо поют. Регину я тоже помню, как она ходила на известное телешоу, пела. В общем, будут выступать живьем эту песню петь уже в августе на фестивале в Питере. Но сейчас предлагаю послушать ее у нас на Джем FM. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, песня «Подруга».

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. На мой

0: комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стопмоторс. Предложение до конца июля текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Реклама.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
4: 235-0905.
3: JAM-FM.
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». По сообщениям, сервис Яндекс.Карты ЕИКа отстоит от 16 километра до Высоцкого, Большкова от 8 марта до Московской, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Московская от Обездной до Волгоградской. Тормозем на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. Много машин космонавтов от Совхозной до Ломоносова, на Амундсен от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья и потерпим на Щербакова от Лыжников до Павлодарской.
3: Реклама.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ТС».
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ну а теперь хочется пожелать вам отличного вечера понедельника. Я надеюсь, что он у вас был сегодня достаточно спокойным, ровным. Понимаю, что после выходных достаточно тяжело возвращаться в рабочее русло, но сейчас-то уже вечер, понимаешь, сейчас-то уже можно уже отдохнуть немножко. Тем более, мне кажется, эти выходные, ну, погода нас порадовала, потому что я смотрел, ну, будет какой-то супер гроза. Ну, я вот за субботу-воскресенье видел, ну, 2 дождика на 20 минут. Все. Все остальное время я ходил сухой.
3: Не знаю, у нас тут были потопы в Екатеринбурге.
2: Нет, локально, возможно, да, не спорю. Может быть,
3: трасса
2: в каком-то...
3: топила, ты чего?
2: Ну, я вообще нет. Причем...
3: Ты новости не смотришь? При
2: том, я смотрю, но
3: локально. А,
2: на
3: тебя якобы не коснулось.
2: Да, да, что меня конкретно это, к большому счастью, не коснулось. Поэтому я насладился этими выходными. Я надеюсь, что кто-то и на моей стороне тоже был. А кто-то лодку...
3: На сухой стороне.
2: А кто-то, может, лодку купил себе.
3: Но там только на лодке плавать.
2: Ну ладно, мы только, конечно, с юмористической составляющей, не более того. Сегодня, кстати, презентовали 2 достаточно прикольные песни, которые дают вам возможность потанцевать. У меня, например, была это Оксана Почепа, она же Акула, пока котики. Ну, я тут, знаете...
3: Пока котики.
2: Как-то...
3: Нравится мне это название вообще, пока котики.
2: Не знаю, куда ударение ставить, поэтому ставлю так, как будто бы разрешено моей психикой немножко.
3: Ну хорошо, что так хотя бы поставил. А у меня была новиночка, это Наталья Подольская, Регина Тодоренко, песня «Подруга». Такая гимн женской дружбы, я бы сказала.
2: Я думал, Асти за это отвечает. Вот теперь девочки тоже взялись.
3: Ну, она может к ним присоединиться как-нибудь.
2: Ну, опять же, кстати, ну, это, мне кажется, это взрыв вселенной произойдет в моменте, когда все, вот, все будет в одну сторону. Но, опять же, хотим все-таки послушать, как это должно получиться. Ладно, сегодня 2 прекрасных человека были с вами эти 2 часа. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну, и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В России могут усилить контроль за импортом одежды и обуви. Эксперимент проведет до конца года Минпромторг совместно с федеральными налоговой и таможенной службами. Об этом сообщает газета «Известия». Минпромторг обосновывает необходимость введения нового механизма ростом числа случаев, когда импортная продукция декларируется с недостоверной стоимостью. Эксперимент станет частью масштабной цифровизации госконтроля за импортом и продолжит политику государства по усилению контроля за налогами и таможенными платежами. Новое предупреждение о ливнях в Свердловской области объявили синоптики на два ближайших дня. Сегодня также действует предупреждение. Из-за проливных дождей и подъема уровня воды в реках многие территории в регионе потоплены, тонут мосты. Фото и видео последствий потопов жители присылают из Ирбитского района, где затоплены несколько поселков, в том числе Зайково, Речкалово, Горки и Осинцевское. О затоплениях также сообщают жители Режевского района и Камышлова. Между тем, отдыхающих Свердловского санатория Обуховский пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа. В воскресенье там пропали вода и интернет, начались перебои с электричеством. Вода начала поступать в корпуса, рассказали порталу Е1 клиенты санатория. В дирекции учреждения сообщили, что причиной ЧП стал беспрецедентный подъем уровня воды в реке Пышма. Прием и размещение гостей в санатории приостановили до 15 июля. Гостям обещают перенести брони или вернуть деньги за предоплату. Из-за дорожных работ на Челябинском тракте под Екатеринбургом сегодня серьезно затруднено движение. Пробка длиной несколько километров тянется в сторону Челябинска от Ольховки до поворотов на Кашино и Сысерть. Об этом сообщают очевидцы, пишет Е1. И напоминает, что в марте этого года в этой же части трассы полностью перекрывали движение из-за ремонта старого моста. Биографический музыкальный фильм «Майкл» собрал в мировом прокате $1 миллиард, сообщили представители картины в соцсетях и поблагодарили поклонников за посещение кинотеатров. По данным издания Variety, «Майкл» стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли суммы в миллиард. Напомню, поп-короля в фильме сыграл его племянник Джафар. Другие родные Майкла также участвовали в производстве картины, которая сосредоточена на отношениях Джексона с деспотичным отцом. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины с Мундиаля 2026, пишет газета «Ру», ссылаясь на сайт «Аргентина Аут», где размещена петиция. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола FIFA являются поклонниками капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. В 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла команды Египта и Швейцарии. После игр обе команды жаловались на решение судей в пользу аргентинцев. В полуфинале аргентинцы сразятся с Англией. Это будет в среду, 15 июля в 22:00 по московскому времени. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
0: Прогноз погоды на JamFM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Jam FM. 102.5. Jam.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт, и я его ведущая, актриса и певица Настя Неголя. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего на этой неделе звучали на радио и в плейлистах стримингов. Нас также ждет знакомство с работами молодых артистов и, конечно, премьеры звездных хитов. И начнем мы сегодня как раз с такой звездной премьеры. Иракли порадовал нас новым треком, который называется «Солнце внутри». Это летний фанковый танцевальный трек, уже заигравший в эфире 70 радиостанций и набравший более 40 тысяч эфиров. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязов Бразерс, на днях буквально только что представили свою летнюю танцевалку в Санта-Люче. Трек еще только на пути к вершинам чартов, но десятки радиостанций уже поставили ее в ротацию. Как вы понимаете, я не могла не включить братскую Санта-Люче в наш трек-лист Гаязов Бразерс в программе Top Hit Chart.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на 13-й счастливой позиции у нас сегодня оказалась Юлия Зиверт. Ее хит «Газ» несколько сбавил обороты на этой неделе, и теперь Юля в нашем хит-параде остывает за пределами горячей десятки. Впрочем, я думаю, что это ненадолго, и на следующей неделе Зиверт вернет себе лидирующие позиции в нашем чарте.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Следом за «Зиверт» у нас сегодня новый трек представляет Владимир Пресняков. «Счастливчик» — так называется эта песня, которую Володя написал еще в прошлом году. И только сейчас до радиостанции дошло, каким большим хитом может стать эта песня. Ну а мы с вами, согласитесь, всегда верили в талант Преснякова. Так что его «Счастливчик» занимает у нас сегодня 12-ю строчку по праву. Слушаем.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа Топ-хит-чарт. И прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация 2026 года». Судите сами, у трека более 200 тысяч эфиров на радио. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» — это не конец программы, а наши главные хиты еще впереди.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Ваши голоса очень важны, потому что именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» в наш чарт попадают новые треки и новые артисты. Вы готовы? Слушаем! «Вечеринка» Кирилл Туриченко.
2: У нас веселый

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. С понедельника точно начну бегать.
2: После отпуска займусь здоровьем.
3: Пора бы и мне заняться собой.
4: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
2: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru 0+.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол Фест 2026! Встреча с игроками Урала! Игры, квесты, тренировки и мастер-классы! Приглашенная звезда Федор Смолов! В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Топ-хит-чарт. Снастей негодой.
11: Друзья, это были самые яркие новинки от молодых артистов. Но один трек я хотела вам показать отдельно. Дело в том, что эта песня собрала фантастическое количество лайков в вашем голосовании ВК и получила приз зрительских симпатий июня. А такую победу мы не могли оставить незамеченной. Встречайте Владимира Алексеенко, который выступает под псевдонимом Аспирин, и его модный, лиричный, яркий трек «Сон».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: А в нашем звездном лайнапе сегодня участники группы Филатов и Кэрос со своим хитом «Среди счастливых людей». 100 тысяч эфиров, миллионы стримов в интернете и 9-я позиция в нашем чарте сегодня.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода, программа Топ-хит-чарт и лучшие хиты и новинки недели. И прямо сейчас я хочу представить вам еще одну неожиданную звездную коллаборацию. Баста и Полина Гагарина записали совместку, где Василий Вакуленко в куплетах читает рэп, а Поля звонко поет в припевах. Трек сделан под жесткие гитарные запилы и звучит необычно для радиоэфира, но уже встал в ротацию на десятки станций, включая и федеральные. Так что встречайте его и в нашем чарте. Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Восьмое место.
2: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко отпустила сына одного в другой город. Телеведущая рассказала, что ее старший сын Миша самостоятельно улетел в северную столицу. Мальчику всего 7 лет. В своем личном блоге она поделилась. Цитирую. «Я бы в 7 лет так не рискнула, для меня бы это был стресс, потому что поезд, такси, столько передвижений. Но вот он первый раз поехал на поезде, сейчас с друзьями там еще. Я его отпустила. Мне интересно, как он будет действовать в таких обстоятельствах». Как пишет Супер, маленький Миша в путешествиях настоящий ас. Регина уверяет, именно так проявляется его самостоятельность уже в таком раннем возрасте. Поклонники разделились во мнении. Одни считают, что это пример здорового воспитания, другие – безалаберного отношения матери к ребенку. Впрочем, Регина никак не отреагировала на замечание. Ей виднее. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 21.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий трек, как мне кажется, может стать одним из самых крутых хитов 2022 года. В этой песне есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Автор этого трека Мари Краймбрери, артистка, которая по итогам года может быть признана лучшей российской артисткой в музыкальном эфире. Сложится ли у Марины победный пазл, мы узнаем в конце года. А прямо сейчас встречаете ее новый хит «Ты помнишь?»
0: Шестое.

Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа Топ Хит Чарт, в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступила очередь целой серии звездных новинок, которые были выпущены буквально на днях. Тут у нас и Дмитрий Маликов, и Галибри, и Степан Рудницкий из группы НЛО, и Наталья Подольская из Регины Тодоренко. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Заберу тебя в июль, Дмитрий Маликов.

0: под кожей. Для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, нашу звездную пятерку открывает сегодня Лера Биарвуль с песней «Феникс». Это уже второй по счету «Феникс» в нашей программе. Первый принадлежал Басте и Полине Гагариной, но это вы, конечно, помните. В отличие от новинки Басты, «Спори», «Феникс», «Биарвуль» — это уже состоявшийся суперхит. Трек в топ-3 интернет-чарта России, в топ-20 радиохитов. Ну а в нашем хит-параде сегодня «Биарвуль» и ее «Феникс» на пятой позиции.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротации совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Ну а что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, нашу бронзу сегодня забирает «Елка». В апреле Лиза представила свой новый трек «Проще», который набрал уже более 300 тысяч эфиров на радио. И теперь встречайте «Елку» и ее «Проще» в эфире нашего чарта.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами Настя Негода, и сегодня вторая строчка нашего чарта уходит в коллаборации Мота, Кчо и Виктора Вавилова, которые выступают под псевдонимом By India. Их лирический трек «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Тоже в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада. Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
1: Второе место.

0: Погодой.
1: Ну а золото у нас сегодня уходит Тане Ткачук и ее фантастической группе «Моя Мишель». Трек «На малиновой луне» превысил планку в 300 тысяч радиоэфиров и на этой неделе возглавил сводный российский радиочарт. Я думаю, что по итогам года он будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. А прямо сейчас я поздравляю группу «Моя Мишель» с золотом топ-хит-чарта и включаю трек «На малиновой луне».
0: Лидер ТОП-40

0: Друзья, группа «Моя Мишель» завершила наш сегодняшний выпуск. Весь последний час с вами провела я, певица, радио-телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Добрый вечер. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться. Об этом заявил сегодня президент Путин. У России очень мощная базовая основа энергетики, отметил президент в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Так он прокомментировал попытки атак киевского режима по энергообъектам в стране. Напомню, на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. При этом отмечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. В России могут разрешить школьникам ходить на уроки в джинсах и футболках. С предложением выступили эксперты российской общественной инициативы РОУИ. По их мнению, повседневная школьная одежда должна быть удобной, не сковывать движения. Джинсы и футболки подойдут для обычных учебных дней. Пиджаки, жилетки, юбки стоит оставить только для торжественных и официальных мероприятий. Об этом пишет сегодня федеральный телеграм-канал «Школьное образование России». Позиция РОУИ согласуется с требованиями ГОСТа, вступившего в силу 1 июля прошлого года. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сейчас сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река Юрмыч после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправавтодоре. Там напомнили о том, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопасно проехать. Напомню, ограничения были введены еще в субботу, пишет «Новый день». Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ИАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам специалиста, птенцы к июлю уже научились летать, смогут покинуть зону паводка, животные переберутся в сухие места. Для растений паводок в плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для них намного опаснее, отмечает эксперт. Между тем, наводнение вредит людям. Так, сегодня началась эвакуация санатория Обуховский, отмечают Европейско-Азиатские новости. В Приморье обнаружили останки человека, которым 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в регионе считались материалы из пещеры Чертова ворота. Им около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, так как кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику, отмечает газета.ру. Официальный доллар сегодня 76,66, евро 87,67.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: 5 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Дженнифер Лопес призналась, что не имеет типажа в мужчинах. Певица в очередной раз дала понять, что относится к жизни с юмором и, конечно, философским спокойствием. На этот раз Джей Лу сообщила, что у нее нет никакого типажа в мужчинах. Она прокомментировала. «Мне нравятся худые, нравятся с небольшим животиком, нравятся бороды, нравится гладко выбритое лицо. Это вообще не имеет значения. Мне важен, какой человек внутри». Но главное — ее взгляд на расставание. Она призвала не считать разводы провалом, а видеть в них трамплин. Она дополнила. Цитирую. «Надо устраивать вечеринку, когда расстаешься. Люди должны говорить. Вы расстались? Поздравляю». Напомню, что не так давно Джей Ло пережила развод с Беном Аффлеком. И, судя по всему, вышла из этой истории только сильнее. В одном из интервью она признавалась, что самые большие скачки в ее развитии всегда случались после сердечных ран. Сейчас Джей Ло, по словам инсайдеров, чувствует себя отлично и не ищет отношений ради отношений. «А я верю в то, что у нее в ближайшем будущем обязательно появится близкий и любимый человек». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО и Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник Екатеринбургский медицинский центр. На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полюском, Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 21.
6: Реклама.
9: Екатеринбургский медицинский центр. Требуется помощь терапевта? Работа 7 дней в неделю. Запись по телефону. Вызов на дом. Отсутствие очередей. Свои УЗИ, лаборатория, процедурный кабинет. Вежливость, внимание, квалификация.
6: Екатеринбургский медицинский центр. Единый телефон 379-0770. 379-0770. Подробности на сайте ekmedcentr.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ищи там яркую зону GMFM. Зажигать будем вместе с ведущими утренней гимнастики Пал Палычем и Марго. Обещаем, будет весело. Споем хиты, взбодримся на иммерсивной зарядке и заглянем в завтрашний день. Автомат предсказаний считает твое будущее. Итак, встречаемся 18 июля в парке Маяковского. Информация из категории 6+.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский рифде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 21.

0: девчонку.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Стас Михайлов заявил, что бабушки и дедушки не обязаны быть нянями. Артист заявил, что современные бабушки и дедушки не должны считать себя обязанными посвящать все свое время воспитанию внуков. По словам певца, пожилым людям важно иметь возможность жить собственной жизнью, а их ключевая миссия – беречь и передавать семейные традиции. Михайлов настаивает, не стоит взваливать всю заботу о детях на плечи старшего поколения. Он прокомментировал: «Просто надо дать им пожить. Если есть возможность, чтобы они были рядом, это, конечно, хорошо. Определенные азы они всегда привьют». Певец подчеркнул, что нынешний ритм жизни заметно отличается от того, к которому привыкли несколько десятилетий назад. Из-за частых переездов, путешествий и жизни в разных городах привычная модель большой семьи постепенно меняется. Правильно, у каждого должна быть своя личная жизнь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачности, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Прилесском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 21.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102,5.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Стала известна программа празднования Дня города. Любимый Екатеринбург уже начал готовиться к масштабному празднованию своего дня рождения. В этом году городу исполнится 303 года. Праздничные мероприятия стартуют уже с конца июля. Как пишет Global City, 28 июля состоится Кубок Екатеринбурга 2026 по парусному спорту. А 31 июля в историческом сквере пройдет концерт Уральского государственного русского оркестра. Сам День города пройдет 1 августа. В этот день возложат цветы к памятнику основателей и организуют занимательную программу. Среди интересных мероприятий дня – городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и концерт «Три поколения уральского рока». Для жителей и гостей города вечером прогремит салют. Отмечу, что в этом году квартал Архангел Михаил тоже превратится в точку притяжения. Там состоятся соревнования по единоборствам, турниры в скейт-парке и игры на летних падл-кортах. Здорово! Поздравляем город с наступающим днем рождения! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 14 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 18-21, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 на 1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт, и я его ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего на этой неделе звучали на радио и в плейлистах стримингов. Нас также ждет знакомство с работами молодых артистов и, конечно, премьеры звездных хитов. И начнем мы сегодня как раз с такой звездной премьеры. Иракли порадовал нас новым треком, который называется «Солнце внутри». Это летний фанковый танцевальный трек, уже заигравший в эфире 70 радиостанций и набравший более 40 тысяч эфиров. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязов Бразерс, на днях буквально только что представили свою летнюю танцевалку в Санта-Люче. Трек еще только на пути к вершинам чартов, но десятки радиостанций уже поставили ее в ротацию. Как вы понимаете, я не могла не включить братскую Санта-Люче в наш трек-лист Гаязов Бразерс в программе «Топ Хит Чарт».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на 13-й счастливой позиции у нас сегодня оказалась Юли Зиверт. Ее хит «Газ» несколько сбавил обороты на этой неделе, и теперь Юля в нашем хит-параде остывает за пределами горячей десятки. Впрочем, я думаю, что это ненадолго, и на следующей неделе Зиверт вернет себе лидирующие позиции в нашем чарте.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Следом за Зиверт у нас сегодня новый трек представляет Владимир Пресняков. «Счастливчик» — так называется эта песня, которую Володя написал еще в прошлом году. И только сейчас до радиостанции дошло, каким большим хитом может стать эта песня. Ну а мы с вами, согласитесь, всегда верили в талант Преснякова. Так что его «Счастливчик» занимает у нас сегодня 12-ю строчку по праву. Слушаем.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа ТОП Хит-чарт. И прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация 2026 года». Судите сами, у трека более 200 тысяч эфиров на радио. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» — это не конец программы, а наши главные хиты еще впереди.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе топ-хит ВК». Ваши голоса очень важны, потому что именно по результатам вашего голосования в группе топ-хит ВК в наш чарт попадают новые треки и новые артисты. Вы готовы? Слушаем! «Вечеринка» Кирилл Туриченко.

0: Будущее ждет. 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были самые яркие новинки от молодых артистов. Но один трек я хотела вам показать отдельно. Дело в том, что эта песня собрала фантастическое количество лайков в вашем голосовании ВК и получила приз зрительских симпатий июня. А такую победу мы не могли оставить незамеченной. Встречайте Владимира Алексеенко, который выступает под псевдонимом Аспирин, и его модный, лиричный, яркий трек «Сон».

0: Today.
1: А в нашем звездном лайнапе сегодня участники группы Филатов и Кэрос со своим хитом «Среди счастливых людей». 100 тысяч эфиров, миллионы стримов в интернете и 9-я позиция в нашем чарте сегодня.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода, программа Топ-хит-чарт и лучшие хиты и новинки недели. И прямо сейчас я хочу представить вам еще одну неожиданную звездную коллаборацию. Баста и Полина Гагарина записали совместку, где Василий Вакуленко в куплетах читает рэп, а Поля звонко поет в припевах. Трек сделан под жесткие гитарные запилы и звучит необычно для радиоэфира, но уже встал в ротацию на десятки станций, включая и федеральные. Так что встречайте его и в нашем чарте. Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: 8 место.
2: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Ну и, наконец, еще одна новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетаются поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно». Играет уже на 50 станциях и вот теперь впервые звучит в нашем хит-параде.
2: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий трек, как мне кажется, может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этой песне есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Автор этого трека Мари Краймбрери, артистка, которая по итогам года может быть признана лучшей российской артисткой в музыкальном эфире. Сложится ли у Марины победный пазл, мы узнаем в конце года. А прямо сейчас встречаете ее новый хит «Ты помнишь?»
0: Шестое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступила очередь целой серии звездных новинок, которые были выпущены буквально на днях. Тут у нас и Дмитрий Маликов, и Галибри, и Степан Рудницкий из группы НЛО, и Наталья Подольская из Регины Тодоренко. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Заберу тебя в июль, Дмитрий.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротации совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Но что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, нашу бронзу сегодня забирает «Елка». В апреле Лиза представила свой новый трек «Проще», который набрал уже более 300 тысяч эфиров на радио. И теперь встречайте «Елку» и ее «Проще» в эфире нашего чарта.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами Настя Негода, и сегодня вторая строчка нашего чарта уходит в коллаборации Мота, Кчо и Виктора Вавилова, которые выступают под псевдонимом By India. Их лирический трек «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Тоже в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада. Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем. Под шады.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото у нас сегодня уходит Тане Ткачук и ее фантастической группе «Моя Мишель». Трек «На малиновой луне» превысил планку в 300 тысяч радиоэфиров и на этой неделе возглавил сводный российский радиочарт. Я думаю, что по итогам года он будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. А прямо сейчас я поздравляю группу «Моя Мишель» с золотом топ-хит-чарта и включаю трек «На малиновой луне».
0: Лидер ТОП

0: Друзья, группа «Моя Мишель» завершила наш сегодняшний выпуск. Весь последний час с вами провела я, певица, радио-телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Я же с вами прощаюсь и желаю здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем ФМ.
3: Ты слушаешь Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

FM. Утром Jam FM. Днем Jam FM. Вечером Jam FM. Ночью всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.